0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Словакии. Это первый в истории визит главы албанского государства в нашу страну. Во вторник высокий гость встретился с представителями албанской общины в Словакии. Официальная программа визита началась 20 мая. В президентском дворце прошла торжественная церемония приветствия, после которой состоялись переговоры президентов Словакии и Албании и пресс-конференция. Во второй половине дня президенты посетят мемориал «Ворота свободы» в Девине. Затем запланированы встречи албанского президента с премьер-министром Робертом Фицо и председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. 21 мая программа визита в Словакию президента Албании Байрама Бегая продолжится. Страсбург. 20 мая на пленарном заседании Европарламента пройдет голосование по проекту резолюции о состоянии демократии и верховенства права в Словакии. Текст, который до голосования еще может претерпеть изменения, в его нынешнем виде призывает Еврокомиссию проверить, не движется ли Словакия в направлении нарушения основных ценностей Евросоюза. Авторами проекта резолюции являются депутаты Европарламента из разных политических фракций. В представленном проекте выражается озабоченность упадком демократии, верховенства закона и основных прав. Указывается на то, что недостатки в области независимости судебной системы и аудита ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо принял первого заместителя председателя Народного собрания Китайской Народной Республики Ли Чунчжуна. Переговоры касались взаимных словацко-китайских отношений и возможностей их дальнейшего развития. Начиная с 2017 года, Китай является важнейшим торговым партнером Словакии в Азии и входит в десятку наших крупнейших экономических партнеров. В нашей стране в настоящее время реализуются два крупных китайских инвестиционных проекта. Обе эти инвестиции могут создать тысячи рабочих мест, что станет большим вкладом в экономику Словакии, отметил Роберт Фицо. Он также выразил благодарность китайскому правительству за продление одностороннего безвизового режима для наших граждан до конца 2026 года. Роберт Фицо подчеркнул заинтересованность в визите президента Си Цзиньпина в нашу страну. Премьер-министр Фицо посетил Вену, где ознакомился с ситуацией в сфере арендного жилья. Более 75% жителей австрийской столицы проживают в муниципальных или субсидируемых квартирах, в то время как в Словакии арендуемые квартиры

0: подчеркнул следующее. Государства, объединенные в Вышеградской четверке, должны действовать сообща. Одна из важных тем нашего сотрудничества будет касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Чажастова, для Польши открылась возможность тесного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки после недавних выборов в Венгрии. Рихард Раши напомнил, что с 1 июля Словакия будет председательствовать в Вышеградской четверке. Мы действительно хотим, чтобы Вышеградская четверка действовала сообща и после изменений, связанных с выборами в Венгрии, заявил он. Добавив, что страны Вышеградской четверки умеют предлагать темы, которые, если мы будем действовать вместе, остальными не будут игнорироваться. Причем, по его мнению, это также позволяет нам участвовать во всех крупных международных проектах. По мнению Рихарда Раши, одной из общих тем может стать восстановление Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии. И это связано с тем, что мы являемся ее непосредственными соседями. Именно поэтому мы будем стремиться поддерживать все инициативы, которые приведут к созданию специальных финансовых схем для поддержки Украины, заявил глава словацкого парламента. По его словам, в восстановлении Украины могут принять участие наши компании, причем это может значительно помочь районам, расположенным на границе с Украиной. Возможность надежного, доверительного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки открылась для нас в тот момент, когда в Венгрии после последних парламентских выборов произошли изменения, заявил председатель польского сейма. Мы не видели смысла в активном участии в деятельности Вышеградского объединения, когда одна из стран-участниц, а точнее премьер-министр этой страны, был другом Путина, а мы в этом вопросе занимаем другую позицию, подчеркнул он. Он верит, что парламентское сотрудничество государств-членов В4 будет двигаться в правильном направлении, а для этого необходимо тесное сотрудничество. Сотрудничество с Евросоюзом. Владимир Чажастов также считает, что Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут достичь гораздо большего, если будут сотрудничать. А что касается послевоенного восстановления Украины, то он полагает, что необходимо развивать систему инфраструктуры между Словакией, Украиной и Польшей. Владимир Чажастов добавил, что на заседание В4 следует пригласить и председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Словацкий парламент намерен присоединиться к инициативе польских коллег и принять в нашей стране детей участников боевых действий на Украине. Глава законодательного органа Словакии Раши подчеркивает, что это станет актом символической поддержки тем, кто больше всего страдает в конфликте, который происходит за нашими границами.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сыщикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили сюжет, связанный с нашей историей и днем сегодняшним. Мы поговорим о космосе, встретимся со студентами и их педагогом, с организаторами интересного мероприятия. Признаюсь, что самое большое впечатление при подготовке этого сюжета на меня произвела встреча со студентами одной из братиславских гимназий. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее тема, обширная тема, вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: свое время полеты в космос были сенсацией. Несколько десятилетий назад большинство людей, без проблем, не задумываясь, могли назвать несколько имен космонавтов или астронавтов. Прошли годы. Темы, связанные с космическими полетами, прочно вошли в нашу жизнь. В космосе побывали десятки людей из разных стран. Некоторое время назад меня пригласили на встречу со студентами словацких гимназий. Она была посвящена космической теме и состоялась в галерее «Эрграфт». Я записала несколько интервью с ее участниками. Первой к микрофону я пригласила Яну Роспоркову. Она преподает русский язык в Братиславской гимназии. Мы присутствуем сегодня на потрясающей встрече. Я считаю, что потрясающая. Ребята производят великолепное впечатление не только той заинтересованностью, которую они проявили на протяжении этого часа. Им была интересна эта информация. Вы их как-то подготавливали?
1: Да, мы немножко на уроках.

0: работали. Это мероприятие было для нас так важно. Мы пришли сюда с ребятами-первокурсниками. Они еще мало говорят на русском языке, но мы, учителя нашего гимназия, мы хотим, чтобы они встречались с теми русскими организациями, которые присутствуют здесь, в Словакии, и чтобы они слушали русский язык, узнавали русскую культуру, русскую историю, русские традиции и русские личности.
1: Ребята, у них такая хорошая реакция, когда была какая-то техническая проблема, они моментально отозвались, подошли к компьютерам, они помогли, то есть у них знания на очень высоком уровне. Школа дает им много знаний, развивает потенциал, и думаю, что у этих ребят действительно очень хорошая перспектива в будущем.
0: Да, у них лучшие технические знания, чем у нас, педагогов, старших педагогов. Я рада, что помогли.
1: Я знаю, что вы ходите сюда регулярно, и я думаю, что встречи будут продолжаться, потому что каждый раз какие-то очень интересные темы подняты.
0: Да, мы сюда ходим регулярно. Так я говорила, мы хотим, чтобы они постоянно встречались постепенно с первого курса до пятого курса.
2: Следующий гость нашей программы – студент гимназии. Включаем запись нашей беседы. Думаю, что она вызовет у вас интерес.
1: Начнем с того, что ты нам представишься.
3: Меня зовут Виктор Изак, и я учусь в частной славянской гимназии в Братиславе.
1: Виктор, русский язык для тебя родной?
3: Русский язык для меня является иностранным языком. Моим родным языком венгерский и словацкий, так как у меня мама венгерка и папа словак.
1: Но твой русский совершенно прекрасный.
3: Спасибо большое. Ну, я уже примерно лет 5 его учу. Пытаюсь общаться с друзьями русскоязычными и улучшать свой язык.
1: Вы знаете, ребята, мне что понравилось. Я когда сюда пришла, я сразу заметила, что у всех у вас надеты куртки и везде написано «Словакия». То есть вы как бы пришли с определенной визитной карточкой, что вы являетесь гражданами Словацкой Республики.
3: Я горжусь тем, что я словак, и сейчас на меня одета вот репрезентационная вот эта куртка. Она из Олимпиады. Из-за этого я ее ношу. Например, на такие мероприятия пытаюсь носить одежду, которая соответствует...
1: Ты мне сказал о том, что ты прилетел буквально сегодня из Индии. Перелет длинный. И я думаю, что вот то, что ты пришел сюда на эту лекцию, на эту встречу, подтверждает тот факт, что тебе эта тема интересна.
3: Да, мне тема космоса очень интересна. Я, кстати, когда прочитал сообщение от нашей учительницы Екатерины Васильевны 5 дней назад, я очень был рад и не мог дождаться того, чтобы сюда приехать. Точно не знал, если самолет успеет и не опоздает, если там какие-то технические проблемы не будут. Ну, и я очень рад, что сегодня могу поучаствовать на этом мероприятии. Очень интересный разговор был с участниками.
1: Было интересно и то, что вы встретились непосредственно по радиосвязи с представителем МАИ, очень престижным вузом, который сделал очень много в деле освоения космоса.
3: Да, конечно, мне понравился разговор. Было очень много интересного сказано про историю космоса, про историю Международной космической станции, про историю полетов в космос и связи с современным миром. Ну, например, продолжение полета в космос сейчас миссия Артемис из Америки. Я там читал новости, что там запустили ракету американцы в космос.
1: Когда я была в твоем возрасте, я уже задавала этот вопрос, говорил уже об этом, когда спрашивали ребят, кем ты хочешь быть. И очень многие говорили «космонавтом». Но я думаю, что сейчас изменилось. Космонавтика – это уже стало как бы таким повседневным делом. А ты кем хочешь стать?
3: Это очень хороший вопрос. Над ним я уже задумывался долгое время.
1: А лет-то тебе сколько?
3: Мне 17 лет. Я решил поступать в частную гимназию в Братиславе именно потому, что тут есть особенный предмет дипломатия. Так как меня интересуют международные отношения и геополитика, я решил пойти учиться на эту школу. Возможно, буду поступать куда-то в университет в таком и направлении.
2: Но сейчас немного истории, недавней истории. Назову два имени: Юджин Эндрю Сернан и Иван Белла. Без преувеличения скажу, что их имена в Словакии знают практически все. Если вы зададите вопрос, кто это, чем они занимались, то сразу получите ответ. Один из них был астронавтом, а второй – космонавтом. Поэтому мы решили в этом сюжете рассказать и об этих героях космоса. Иван Белла родился 21 мая 1964 года в деревне Долна-Леота. Среднюю школу окончил в 1979 году. До 1983 года юноша учился в военной гимназии в городе Банско-Бистрица. Затем поступил в военную летную академию, высокую воинскую летецкую школу, которую окончил в 1987 году. В 1987 году началась карьера Ивана Беллы, связанная со словацкой военной авиацией. Он летал на истребителях МиГ-21 и СУ-17. Спустя 10 лет его ждал новый виток в профессиональной жизни. В начале 1998 года Белла в составе группы из 4 летчиков ВВС Словакии прибыл в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина для медицинского обследования по программе «Штефаник» для подготовки к совместному российско-словацкому космическому полету. Через короткое время он успешно прошел медицинский осмотр. 2 марта его кандидатура была утверждена для полета в космос. 23 марта 1998 года Иван прибыл в Центр подготовки космонавтов. Уже 25 марта началась активная подготовка к полету будущего космонавта. 3 августа словацкая сторона официально объявила о назначении Ивана Беллы в основной экипаж корабля «Союз ТМ-29». 15 августа составы экипажей были утверждены Госкомиссией. С 27 августа по 2 февраля 1999 года Белла проходил непосредственную подготовку к полету в составе экипажа. Командиром группы назначили Виктора Афанасьева, а борт-инженером француза Жан-Пьера Эньере. 20 февраля 1999 года Иван Белла на космическом корабле «Союз ТМ-29» отправился в свой полет, став первым и пока единственным словацким космонавтом. И еще одна интересная информация. Словакия является 29-й страной, отправившей своего гражданина в космос. 28 февраля, после того, как были проведены запланированные эксперименты, словацкий космонавт Иван Белла вернулся на Землю. Продолжительность его полета составила 7 суток, 21 час и 56 минут. Нужно напомнить и тот факт, что этому полету мы посвятили несколько программ, а наша коллега Мария Микушева передавала прямые репортажи из России. По возвращении в Словакию Иван Белла получил звание подполковника ВВС Словакии. Ну а 21 июня 1999 года он был награжден орденом мужества. В августе 2001 года именем Ивана Беллы был назван астероид. В 2003 году Иван Белла получил звание полковника.
4: Радио Словакия International.
2: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующий к микрофону я пригласила вице-президента Европейского фонда славянской письменности и культуры Наташу Ядрышникову.
5: Как часто вы проводите мероприятия со школьниками, с гимназистами?
6: Мы стараемся проводить эти мероприятия постоянно, так как мы сотрудничаем с такими гимназиями, как гимназия Ивана Хорвата, гимназия Альберта Эйнштейна. Были ребята из частной славянской гимназии. Постоянно какие-то мероприятия у нас проводятся. В основном это мероприятия, связанные с крупными датами. В прошлом году мы отмечали 80-летие Победы. Было очень много событий, посвященных именно этому. этому знаковому событию. А в этом году первое мероприятие крупное – это мероприятие «День космонавтики», связанное с тем, что мы отмечаем 65-летие выхода Юрия Гагарина в космос.
7: Когда я к вам прихожу, я всегда наблюдаю за детьми, потому что стараюсь садиться куда-то в последний ряд и, безусловно, вижу ребят. Мне очень понравилось, например, сегодня, что никто из них не играл с телефоном, никто не переговаривался. То есть, наверное, тема понравилась, которая заинтересовала. Они, может быть, не знали настолько много, сколько вы им рассказали. То есть вы всегда стараетесь найти интересные вопросы, интересные проблемы, которые могут заинтересовать современную молодежь.
6: Вне всякого сомнения, мы стараемся приглашать тех людей, тех гостей, которые интересны детям, тех гостей, которые могут раскрыть перед детьми какие-то новые страницы, которые они не могут открыть для себя на классических уроках.
7: А кроме того, не все можно найти в интернете, не обо всем узнаете, а вот это люди, которые действительно несут очень интересный поток информации.
6: Безусловно, но я бы хотела сказать, что очень важна роль педагогов. С нами сотрудничают педагоги, которые действительно отдают себя развитию детей. И так как подготовлен класс, это все зависит от того, какую установку дает педагог перед тем, как ребята приходят на наши мероприятия.
7: Вы сотрудничаете не только с братиславскими педагогами и школами, но у вас, как говорится, раскинута сеть по всей стране.
6: По всей стране сложно сказать, но мы сотрудничаем со школами Братиславы, гимназии Братиславы, но также мы сотрудничаем и очень тесно сотрудничаем с университетами. Это прежде всего Прешевский университет. Очень тесное сотрудничество в рамках проведения педагогической и переводческой практики с университетом Банской Быстрицы, это университет Матея Белла. Сейчас мы бы хотели сотрудничать с университетом Каменского Братиславы. Также у нас есть очень хорошие контакты в университетах Нитры и города Трнава.
7: Сегодняшнее мероприятие, вы довольны, как оно прошло?
6: Тема космоса – это та тема, которая остра для словацких детей в связи с тем, что все-таки в маленькой стране был свой космонавт. К сожалению, нам не удалось космонавта Белла пригласить на нашу встречу, но это не говорит о том, что это не будет в будущем. И было очень много вопросов, могут ли дети в Словакии продолжать свое обучение в рамках подготовки именно какой-то космической тематики, и это детей зажгло.
2: И завершит эту программу Игорь Иванович Бондаренко, президент Европейского фонда славянской письменности и культуры.
7: Очередное мероприятие, которое связано с молодежью. И что очень интересно, я вот сидела и наблюдала за девчонками, за парнями. Все слушали очень внимательно. То есть вы продолжаете свою миссию, очень важную миссию, знакомить молодежь с прошлым.
8: Это не прошлое, это и настоящее. А какая задача, чтобы та молодежь, которая живет в Словакии, она была бы толерантна к истории. К сожалению, сейчас истории уделяют мало внимания. Если, как говорил, 30 лет назад, особенно в Словакии, знали бабушек, дедушек, но, к сожалению, вот это поколение, они уже ушли, их начинает забывать. Правильно привели пословицу «Иван родства не помнишь». Это страшно, это то, к чему нас толкают. А почему мы пригласили? Ну, во-первых, они учатся в билингвальной гимназии. Вы сами знаете, что язык может только изучить тогда, когда ты или общаешься, или слушаешь. И это не только телевизор. Что сегодня порадовало? Мы пригласили на эту встречу 60 человек. Я запретил приглашать больше 100 человек, потому что нам нужна не массовость, а качество. Когда даже я выступал, видели практически каждого, как они смотрят. В этом наша задача.
7: Тема очень интересная, потому что космос – он связывает нас всех. Несмотря ни на что, есть совместные программы, они продолжаются. Есть имена, которыми гордятся в каждой стране. Иван Белла – это словацкий космонавт, первый и единственный пока космонавт. Эта тема не имеет границ.
8: Я с вами согласен, а тем более, что космос и авиация не переплетены. Когда выступал представитель Московского авиационного института, я видел, что это было интересно. Действительно, получить серьезное образование – Это важно. И это большой принос, прежде всего, для словацкого государства.
1: Мы видели на практике, какие действительно сейчас и активные, и знающие ребята. Потому что, когда была небольшая техническая проблема, и сотрудники пытались ее решить, двое парней встали, и моментально разрешилась эта ситуация. То есть они знали и не побоялись.
8: Молодежь, дети, они намного образованнее, то, что касается компьютеров, техники. И это очень приятно. Ну, например, вы брали интервью у юноши, мама словенка, отец мадьяр. А он имеет прекрасный русский язык без акцента. Это приятно. И я думаю, что нам надо проводить больше таких мероприятий, где школьники, гимназисты должны приходить и видеть перспективу, кроме того, чтобы смотреть что-то по интернету. Недаром сейчас в отдельных странах запрещают приступ к интернету детям до 14-16 лет. Я это полностью поддерживаю.
1: И вот мы говорим о том, что у них большая техническая база, а что касается истории, здесь более слабо. Вы как раз занимаетесь этим важным аспектом их образования. Напоминаете, кто они, откуда они. Это очень-очень важно.
8: Наш журнал «Европейский вестник». В каждом журнале даем статью, которая касается истории Словакии. Например, вы присутствовали на одном мероприятии, которое у нас было, где гимназисты рассказывали о своих дедушках, и это нас радует.
2: И еще одна интересная историческая справка. Юджин Эндрю Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго. Скончался 16 января 2017 года в Хьюстоне. Этот американский астронавт, участник нескольких космических миссий, последний человек на данный момент, стоявший на поверхности Луны, может возникнуть вопрос, почему мы решили рассказать именно о нем. Дело в том, что за границей мало кто знает о том, что у него были словацкие и чешские корни. Дед и бабушка со стороны отца – словаки, из села Високо над Кисуцо, это северо-западная часть страны. А у мамы было чешское происхождение. Фамилия деда словака была Чернян. Она превратилась в Сернан из-за правил чтения английского языка. Учился будущий астронавт в университете Пердью, получил в 1956 году степень бакалавра в области электротехники. В 1964 году в аспирантуре ВМС США получил степень магистра наук по авиационной технике. В октябре 1963 года он был зачислен в отряд астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в отдел астронавтов. Сернан побывал в космосе трижды. Чернян или Сернан стал вторым американцем, в целом третьим, вышедшим в открытый космос. Он дважды летал к Луне. В первом полете приближался к Луне на 15 километров, а во втором высадился на Луну. Пробыл на поверхности Луны почти 75 часов. Во время всех трех выходов на поверхность он первым покидал корабль и последним возвращался в него. Находясь на поверхности Луны, это произошло 14 декабря 1972 года, Сернан сказал следующие слова. «Боб, — говорит Джин, — я на поверхности. И, делая последний шаг, возвращаясь домой, я бы просто хотел сказать, думаю, что этот момент войдет в нашу историю. Мы уходим так же, как и пришли, и с Божьей помощью вернемся с миром и надеждой для всего человечества». На поверхности Луны астронавт Чернан начертил инициалы своей дочери – ТДЦ. Вот такой сюжет получился, друзья. Сюжет, посвященный и дню сегодняшнему, и нашей истории. Истории, которая объединяет людей разных континентов и национальностей. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Словакии. Это первый в истории визит главы албанского государства в нашу страну. Во вторник высокий гость встретился с представителями албанской общины в Словакии. Официальная программа визита началась 20 мая. В президентском дворце прошла торжественная церемония приветствия, после которой состоялись переговоры президентов Словакии и Албании и пресс-конференция. Во второй половине дня президенты посетят мемориал «Ворота свободы» в Девине. Затем запланированы встречи албанского президента с премьер-министром Робертом Фицо и председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. 21 мая программа визита в Словакию президента Албании Байрама Бегая продолжится. Страсбург. 20 мая на пленарном заседании Европарламента пройдет голосование по проекту резолюции о состоянии демократии и верховенства права в Словакии. Текст, который до голосования еще может претерпеть изменения, в его нынешнем виде призывает Еврокомиссию проверить, не движется ли Словакия в направлении нарушения основных ценностей Евросоюза. Авторами проекта резолюции являются депутаты Европарламента из разных политических фракций. В представленном проекте выражается озабоченность упадком демократии, верховенство закона и основных прав. Указывается на то, что недостатки в области независимости судебной системы и аудита ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо принял первого заместителя председателя Народного собрания Китайской Народной Республики Ли Чунчжуна. Переговоры касались взаимных словацко-китайских отношений и возможности их дальнейшего развития. Начиная с 2017 года, Китай является важнейшим торговым партнером Словакии в Азии и входит в десятку наших крупнейших экономических партнеров. В нашей стране в настоящее время реализуются два крупных китайских инвестиционных проекта. Обе эти инвестиции могут создать тысячи рабочих мест, что станет большим вкладом в экономику Словакии, отметил Роберт Фицо. Он также выразил благодарность китайскому правительству за продление одностороннего безвизового режима для наших граждан до конца 2026 года. Роберт Фицо подчеркнул заинтересованность в визите президента Си Цзиньпина в нашу страну. Премьер-министр Фицо посетил Вену, где ознакомился с ситуацией в сфере арендного жилья. Более 75% жителей австрийской столицы проживают в муниципальных или субсидируемых квартирах, в то время как в Словакии арендуемые квартиры составляют лишь около 2% жилого фонда. Еще одну победу на чемпионате мира по хоккею одержала словацкая сборная. Нашим спортсменам удалось выиграть у команды Словении со счетом 5-4. На счету словацкой сборной 8 очков. В четверг наших ребят ждет встреча с командой Дании.
0: Тема дня.
1: Братиславу посетил председатель польского сейма Владимир Чажасты. В Братиславском замке высокий польский гость провел переговоры с председателем парламента Словацкой Республики Рихардом Раши. Во время пресс-конференции Рихард Раши подчеркнул следующее. Государства, объединенные в Вышеградской четверке, должны действовать сообща. Одна из важных тем нашего сотрудничества будет касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Чажастова, для Польши открылась возможность тесного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки после недавних выборов в Венгрии. Рихард Раши напомнил, что с 1 июля Словакия будет председательствовать в Вышеградской четверке. Мы действительно хотим, чтобы Вышеградская четверка действовала сообща и после изменений, связанных с выборами в Венгрии, заявил он. Добавив, что страны Вышеградской четверки умеют предлагать темы, которые, если мы будем действовать вместе, остальными не будут игнорироваться. Причем, по его мнению, это также позволяет нам участвовать во всех крупных международных проектах. По мнению Рихарда Раши, одной из общих тем может стать восстановление Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии. И это связано с тем, что мы являемся ее непосредственными соседями. Именно поэтому мы будем стремиться поддерживать все инициативы, которые приведут к созданию специальных финансовых схем для поддержки Украины, заявил глава словацкого парламента. По его словам, в восстановлении Украины могут принять участие наши компании,

0: Такие Чехия могут достичь гораздо большего, если будут сотрудничать. А что касается послевоенного восстановления Украины, то он полагает, что необходимо развивать систему инфраструктуры между Словакией, Украиной и Польшей. Владимир Чажасты добавил, что на заседание В4 следует пригласить и председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Словацкий парламент намерен присоединиться к инициативе польских коллег и принять в нашей стране детей участников боевых действий на Украине. Глава законодательного органа Словакии Раши подчеркивает, что это станет актом символической поддержки тем, кто больше всего страдает в конфликте, который происходит за нашими границами.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сыщикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили сюжет, связанный с нашей историей и днем сегодняшним. Мы поговорим о космосе, встретимся со студентами и их педагогом, с организаторами интересного мероприятия. Признаюсь, что самое большое впечатление при подготовке этого сюжета на меня произвела встреча со студентами одной из братиславских гимназий. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее тема, обширная тема, вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: свое время полеты в космос были сенсацией. Несколько десятилетий назад большинство людей, без проблем, не задумываясь, могли назвать несколько имен космонавтов или астронавтов. Прошли годы. Темы, связанные с космическими полетами, прочно вошли в нашу жизнь. В космосе побывали десятки людей из разных стран. Некоторое время назад меня пригласили на встречу со студентами словацких гимназий. Она была посвящена космической теме и состоялась в галерее «Эрграфт». Я записала несколько интервью с ее участниками. Первой к микрофону я пригласила Яну Роспоркову. Она преподает русский язык в Братиславской гимназии. Мы присутствуем сегодня на потрясающей встрече. Я считаю, что потрясающая. Ребята производят великолепное впечатление не только той заинтересованностью, которую они проявили на протяжении этого часа. Им была интересна эта информация. Вы их как-то подготавливали?
1: Да, мы немножко на уроках работали. Это мероприятие было для нас так важно. Мы пришли сюда с ребятами-первокурсниками. Они еще мало говорят на русском языке, но мы, учителя нашего гимназия, мы хотим, чтобы они встречались с теми русскими организациями, которые присутствуют здесь, в Словакии, и чтобы они слушали русский язык, узнавали русскую культуру, русскую историю, русские традиции и русские личности.
0: Ребята, у них такая хорошая реакция. Когда была какая-то техническая проблема, они моментально отозвались, подошли к компьютерам, они помогли, то есть у них знания на очень высоком уровне. Школа дает им много знаний, развивает потенциал, и думаю, что у этих ребят действительно очень хорошая перспектива в будущем.
1: Да, у них лучшие технические знания, чем у нас, педагогов, старших педагогов. Я рада, что помогли.
0: Я знаю, что вы ходите сюда регулярно, и я думаю, что встречи будут продолжаться, потому что каждый раз какие-то очень интересные темы подняты.
1: Да, мы сюда ходим регулярно. Так я говорила, мы хотим, чтобы они постоянно встречались постепенно, с первого курса до пятого курса.
0: Следующий гость нашей программы – студент гимназии. Включаем запись нашей беседы. Думаю, что она вызовет у вас интерес. Начнем с того, что ты нам представишься.
2: Меня зовут Виктор Изак, и я учусь в частной славянской гимназии в Братиславе.
0: Виктор, русский язык для тебя родной?
2: Русский язык для меня является иностранным языком. Моим родным языком венгерский и словацкий, так как у меня мама венгерка и папа словацкий.

0: Лак.
1: Но твой русский совершенно прекрасный.
0: Спасибо большое. Ну, я уже примерно лет 5 его учу. Пытаюсь общаться с друзьями русскоязычными и улучшать свой язык.
1: Вы знаете, ребята, мне что понравилось. Я когда сюда пришла, я сразу заметила, что у всех у вас надеты куртки и везде написано «Словакия». То есть вы как бы пришли с определенной визитной карточкой, что вы являетесь гражданами Словацкой Республики.
0: Я горжусь тем, что я словак, и сейчас на меня одета вот репрезентационная вот эта куртка. Она из Олимпиады. Из-за этого я ее ношу. Например, на такие мероприятия пытаюсь носить одежду, которая соответствует...
1: Ты мне сказал о том, что ты прилетел буквально сегодня из Индии. Перелет длинный. И я думаю, что вот то, что ты пришел сюда на эту лекцию, на эту встречу, подтверждает тот факт, что тебе эта тема интересна.
0: Да, мне тема космоса очень интересна. Я, кстати, когда прочитал сообщение от нашей учительницы Екатерины Васильевны 5 дней назад, я очень был рад и не мог дождаться того, чтобы сюда приехать. Точно не знал, если самолет успеет и не опоздает, если там какие-то технические проблемы не будут. Ну и я очень рад, что сегодня могу поучаствовать на этом мероприятии. Очень интересный разговор был с участниками.
1: Было интересно и то, что вы встретились непосредственно по радиосвязи с представителем МАИ, очень престижным вузом, который сделал очень много в деле освоения космоса.
0: Да, конечно, мне понравился разговор. Было очень много интересного сказано про историю космоса, про историю Международной космической станции, про историю полетов в космос и связи с современным миром. Ну, например, продолжение полетов в космос сейчас миссия Артемис из Америки. Я там читал новости, что там запустили ракету американцы в космос.
1: Когда я была в твоем возрасте, я уже задавала этот вопрос, говорила уже об этом, когда спрашивали ребят, кем ты хочешь быть. И очень многие говорили «космонавтом». Но я думаю, что сейчас изменилось. Космонавтика – это уже стало как бы таким повседневным делом. А ты кем хочешь стать?
0: Это очень хороший вопрос. Над ним я уже задумывался долгое время.
1: А лет-то тебе сколько?
0: Мне 17 лет. Я решил поступать в частную гимназию в Братиславе именно потому, что тут есть особенный предмет дипломатия. Так как меня интересуют международные отношения и геополитика, я решил пойти учиться на эту школу. Возможно, буду поступать куда-то в университет в таком и направлении.
1: Но сейчас немного истории, недавней истории. Назову два имени: Юджин Эндрю Сернан и Иван Белла. Без преувеличения скажу, что их имена в Словакии знают практически все. Если вы зададите вопрос, кто это, чем они занимались, то сразу получите ответ. Один из них был астронавтом, а второй – космонавтом. Поэтому мы решили в этом сюжете рассказать и об этих героях космоса. Иван Белла родился 21 мая 1964 года в деревне Долна-Легота. Среднюю школу окончил в 1979 году. До 1983 года юноша учился в военной гимназии в городе Банско-Бистрица. Затем поступил в военную летную академию, высокую воинскую летецкую школу, которую окончил в 1987 году. В 1987 году началась карьера Ивана Беллы, связанная со словацкой военной авиацией. Он летал на истребителях МиГ-21 и СУ-17. Спустя 10 лет его ждал новый виток в профессиональной жизни. В начале 1998 года Белла в составе группы из 4 летчиков ВВС Словакии прибыл в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина для медицинского обследования по программе «Штефаник» для подготовки к совместному российско-словацкому космическому полету. Через короткое время он успешно прошел медицинский осмотр. 2 марта его кандидатура была утверждена для полета в космос. 23 марта 1998 года Иван прибыл в Центр подготовки космонавтов. Уже 25 марта началась активная подготовка к полету будущего космонавта. 3 августа словацкая сторона официально объявила о назначении Ивана Беллы в основной экипаж корабля «Союз ТМ-29». 15 августа составы экипажей были утверждены Госкомиссией. С 27 августа по 2 февраля 1999 года Белла проходил непосредственную подготовку к полету в составе экипажа. Командиром группы назначили Виктора Афанасьева, а борт-инженером француза Жан-Пьера Эньере. 20 февраля 1999 года Иван Белла на космическом корабле «Союз ТМ-29» отправился в свой полет, став первым и пока единственным словацким космонавтом. И еще одна интересная информация. Словакия является 29-й страной, отправившей своего гражданина в космос. 28 февраля, после того, как были проведены запланированные эксперименты, словацкий космонавт Иван Белла вернулся на Землю. Продолжительность его полета составила 7 суток, 21 час и 56 минут. Нужно напомнить и тот факт, что этому полету мы посвятили несколько программ, а наша коллега Мария Микушева передавала прямые репортажи из России. По возвращении в Словакию Иван Белла получил звание подполковника ВВС Словакии. Ну а 21 июня 1999 года он был награжден орденом мужества. В августе 2001 года именем Ивана Беллы был назван астероид. В 2003 году Иван Белла получил звание полковника.
2: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующий к микрофону я пригласила вице-президента Европейского фонда славянской письменности и культуры Наташу Ядрышникову.
0: Как часто вы проводите мероприятия со школьниками, с гимназистами?
3: Мы стараемся проводить эти мероприятия постоянно, так как мы сотрудничаем с такими гимназиями, как гимназия Ивана Хорвата, гимназия Альберта Эйнштейна. Были ребята из частной славянской гимназии. Постоянно какие-то мероприятия у нас проводятся. В основном это мероприятия, связанные с крупными датами. В прошлом году мы отмечали 80-летие Победы. Было очень много событий, посвященных именно этому знаковому событию. А в этом году первое мероприятие крупное – это мероприятие «День космонавтики», связанное с тем, что мы отмечаем 65-летие выхода Юрия Гагарина в космос.
0: Когда я к вам прихожу, я всегда наблюдаю за детьми, потому что стараюсь садиться куда-то в последний ряд и, безусловно, вижу ребят. Мне очень понравилось, например, сегодня, что никто из них не играл с телефоном, никто не переговаривался. То есть, наверное, тема понравилась, которая заинтересовала. Они, может быть, не знали настолько много, сколько вы им рассказали. То есть вы всегда стараетесь найти интересные вопросы, интересные проблемы, которые могут заинтересовать современную молодежь.
3: Вне всякого сомнения, мы стараемся приглашать тех людей, тех гостей, которые интересны детям, тех гостей, которые могут раскрыть перед детьми какие-то новые страницы, которые они не могут открыть для себя на классических уроках.
0: Ну, а кроме того, не все можно найти в интернете, не обо всем узнаете, а вот это люди, которые действительно несут очень интересный поток информации.
3: Безусловно, но я бы хотела сказать, что очень важна роль педагогов. С нами сотрудничают педагоги, которые действительно отдают себя развитию детей. И так как подготовлен класс, это все зависит от того, какую установку дает педагог перед тем, как ребята приходят на наши мероприятия.
0: Вы сотрудничаете не только с братиславскими педагогами и школами, но у вас, как говорится, раскинута сеть по всей стране.
3: По всей стране сложно сказать, но мы сотрудничаем со школами Братиславы, гимназии Братиславы, но также мы сотрудничаем и очень тесно сотрудничаем с университетами. Это прежде всего Прешевский университет. Очень тесное сотрудничество в рамках проведения педагогической и переводческой практики с университетами. университетом Банской Быстрицы, это университет Матея Белла. Сейчас мы бы хотели сотрудничать с университетом Каменского в Братиславе. Также у нас есть очень хорошие контакты в университетах Нитры и города Трнава.
4: Сегодняшнее мероприятие, вы довольны, как оно прошло?
3: Тема космоса – это та тема, которая остра для словацких детей в связи с тем, что все-таки в маленькой стране был свой космонавт. К сожалению, нам не удалось космонавта Белла пригласить на нашу встречу, но это не говорит о том, что это не будет в будущем. И было очень много вопросов, могут ли дети в Словакии продолжать свое обучение в рамках подготовки именно какой-то космической тематики, и это детей зажгло.
1: И завершит эту программу Игорь Иванович Бондаренко, президент Европейского фонда славянской письменности и культуры.
4: Очередное мероприятие, которое связано с молодежью. И что очень интересно, я вот сидела и наблюдала за девчонками, за парнями. Все слушали очень внимательно. То есть вы продолжаете свою миссию, очень важную миссию, знакомить молодежь с прошлым.
5: Это не прошлое, это и настоящее. А какая задача? Чтобы та молодежь, которая живет в Словакии, она была бы толерантна к истории. К сожалению, сейчас истории уделяют мало внимания. И если, как говорил, 30 лет назад, особенно в Словакии, знали бабушек, дедушек, но, к сожалению, вот это поколение, они уже ушли, их начинает забывать. Правильно привели пословицу «Иван родства не помнишь». Это страшно, это то, к чему нас толкают. А почему мы пригласили? Ну, во-первых, они учатся в билингвальной гимназии. Вы сами знаете, что язык может только изучить тогда, когда ты или общаешься, или слушаешь. И это не только телевизор. Что сегодня порадовало? Мы пригласили на эту встречу 60 человек. Я запретил приглашать больше 100 человек, потому что нам нужна не массовость, а качество. Когда даже я выступал, видели практически каждого, как они смотрят. В этом наша задача.
4: Тема очень интересная, потому что космос, он связывает нас всех. Несмотря ни на что, есть совместные программы, они продолжаются. Есть имена, которыми гордятся в каждой стране. Иван Белла – это словацкий космонавт, первый и единственный пока космонавт. Эта тема не имеет границ.
5: Я с вами согласен, а тем более, что космос и авиация не переплетены. Когда выступал представитель Московского авиационного института, я видел, что это было интересно. Действительно, получить серьезное образование, это важно, и это большой принос, прежде всего, для словацкого государства.
4: Мы видели на практике, какие действительно сейчас и активные, и знающие ребята. Потому что, когда была небольшая техническая проблема, и сотрудники пытались ее решить, двое парней встали, и моментально разрешилась эта ситуация. То есть они знали и не побоялись.
5: Молодежь, дети, они намного образованнее, то, что касается компьютеров, техники. И это очень приятно. Ну, например, вы брали интервью у юноши, мама славянка, отец мадьяр. А он имеет прекрасный русский язык без акцента. Это приятно. И я думаю, что нам надо проводить больше таких мероприятий, где школьники, гимназисты должны приходить и видеть перспективу, кроме того, чтобы смотреть что-то по интернету. Недаром сейчас в отдельных странах запрещают приступ к интернету детям до 14-16 лет. Я это полностью поддерживаю.
4: И вот мы говорим о том, что у них большая техническая база, а что касается истории, здесь более слабо. Вы как раз занимаетесь этим важным аспектом их образования. Напоминаете, кто они, откуда они. Это очень-очень важно.
5: Наш журнал «Европейский вестник». В каждом журнале даем статью, которая касается истории Словакии. Например, вы присутствовали на одном мероприятии, которое у нас было, где гимназисты рассказывали о своих дедушках, и это нас радует.
1: И еще одна интересная историческая справка. Юджин Эндрю Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго. Скончался 16 января 2017 года в Хьюстоне. Этот американский астронавт, участник нескольких космических миссий, последний человек на данный момент, стоявший на поверхности Луны, может возникнуть вопрос, почему мы решили рассказать именно о нем. Дело в том, что за границей мало кто знает о том, что у него были словацкие и чешские корни. Дед и бабушка со стороны отца – словаки, из села Високо над Кисуцо, это северо-западная часть страны, а у мамы было чешское происхождение. Фамилия деда словака была Чернян. Она превратилась в Сернан из-за правил чтения английского языка. Учился будущий астронавт в университете Пердью, получил в 1956 году степень бакалавра в области электротехники. В 1964 году в аспирантуре ВМС США получил степень магистра наук по авиационной технике. В октябре 1963 года он был зачислен в отряд астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в отдел астронавтов. Сернан побывал в космосе трижды. Чернян или Сернан стал вторым американцем, в целом третьим, вышедшим в открытый космос. Он дважды летал к Луне. В первом полете приближался к Луне на 15 километров, а во втором высадился на Луну. Пробыл на поверхности Луны почти 75 часов. Во время всех трех выходов на поверхность он первым покидал корабль и последним возвращался в него. Находясь на поверхности Луны, это произошло 14 декабря 1972 года, Сернан сказал следующие слова. «Боб, — говорит Джин, — я на поверхности. И делая последний шаг, возвращаясь домой, я бы просто хотел сказать, думаю, что этот момент войдет в нашу историю. Мы уходим так же, как и пришли. И с Божьей помощью вернемся с миром и надеждой для всего человечества». На поверхности Луны астронавт Чернан начертил инициалы своей дочери – ТДЦ. Вот такой сюжет получился, друзья. Сюжет, посвященный и дню сегодняшнему, и нашей истории. Истории, которая объединяет людей разных континентов и национальностей. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Словакии. Это первый в истории визит главы албанского государства в нашу страну. Во вторник высокий гость встретился с представителями албанской общины в Словакии. Официальная программа визита началась 20 мая. В президентском дворце прошла торжественная церемония приветствия, после которой состоялись переговоры президентов Словакии и Албании и пресс-конференция. Во второй половине дня президенты посетят мемориал «Ворота свободы» в Девине. Затем запланированы встречи албанского президента с премьер-министром Робертом Фицо и председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. 21 мая программа визита в Словакию президента Албании Байрама Бегая продолжится. Страсбург. 20 мая на пленарном заседании Европарламента пройдет голосование по проекту резолюции о состоянии демократии и верховенства права в Словакии. Текст, который до голосования еще может претерпеть изменения, в его нынешнем виде призывает Еврокомиссию проверить, не движется ли Словакия в направлении нарушения основных ценностей Евросоюза. Авторами проекта резолюции являются депутаты Европарламента из разных политических фракций. В представленном проекте выражается озабоченность упадком демократии, верховенства закона и основных прав. Указывается на то, что недостатки в области независимости судебной системы и аудита ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо принял первого заместителя председателя Народного собрания Китайской Народной Республики Ли Чунчжуна. Переговоры касались взаимных словацко-китайских отношений и возможности их дальнейшего развития. Начиная с 2017 года, Китай является важнейшим торговым партнером Словакии в Азии и входит в десятку наших крупнейших экономических партнеров. В нашей стране в настоящее время реализуются два крупных китайских инвестиционных проекта. Обе эти инвестиции могут создать тысячи рабочих мест, что станет большим вкладом в экономику Словакии, отметил Роберт Фицо. Он также выразил благодарность китайскому правительству за продление одностороннего безвизового режима для наших граждан до конца 2026 года. Роберт Фицо подчеркнул заинтересованность в визите президента Си Цзиньпина в нашу страну. Премьер-министр Фицо посетил Вену, где ознакомился с ситуацией в сфере арендного жилья. Более 75% жителей австрийской столицы проживают в муниципальных или субсидируемых квартирах, в то время как в Словакии арендуемые квартиры составляют лишь около 2% жилого фонда. Еще одну победу на чемпионате мира по хоккею одержала словацкая сборная. Нашим спортсменам удалось выиграть у команды Словении со счетом 5-4. На счету словацкой сборной 8 очков. В четверг наших ребят ждет встреча с командой Дании.
0: Тема дня.
1: Братиславу посетил председатель польского сейма Владимир Чажасты. В Братиславском замке высокий польский гость провел переговоры с председателем парламента Словацкой Республики Рихардом Раши. Во время пресс-конференции Рихард Раши подчеркнул следующее. «Государства, объединенные в Вышеградской четверке, должны действовать сообща. Одна из важных тем нашего сотрудничества будет касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Чажастова, для Польши открылась возможность тесного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки после недавних выборов в Венгрии». Рихард Раши напомнил, что с 1 июля Словакия будет председательствовать в Вышеградской четверке. «Мы действительно хотим, чтобы Вышеградская четверка действовала сообща и после изменений, связанных с выборами в Венгрии», – заявил он. Добавив, что страны Вышеградской четверки умеют предлагать темы, которые, если мы будем действовать вместе, остальными не будут игнорироваться. Причем, по его мнению, это также позволяет нам участвовать во всех крупных международных проектах. По мнению Рихарда Раши, одной из общих тем может стать восстановление Украины. «Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии. И это связано с тем, что мы являемся ее непосредственными соседями. Именно поэтому мы будем стремиться поддерживать все инициативы, которые приведут к созданию специальных финансовых схем для поддержки Украины», заявил глава словацкого парламента. По его словам, в восстановлении Украины могут принять участие наши компании, причем это может значительно помочь районам, расположенным на границе с Украиной. Возможность надежного, доверительного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки открылась для нас в тот момент, когда в Венгрии после последних парламентских выборов произошли изменения, заявил председатель польского сейма. Мы не видели смысла в активном участии в деятельности Вышеградского объединения, когда одна из стран-участниц, а точнее премьер-министр этой страны, был другом Путина, а мы в этом вопросе занимаем другую позицию, подчеркнул он. Он верит, что парламентское сотрудничество государств-членов В4 будет двигаться в правильном направлении, а для этого необходимо тесное сотрудничество. Сотрудничество с Евросоюзом. Владимир Чарасте также считает, что Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут достичь гораздо большего, если будут сотрудничать. А что касается послевоенного восстановления Украины, то он полагает, что необходимо развивать систему инфраструктуры между Словакией, Украиной и Польшей. Владимир Чарасте добавил, что на заседание В4 следует пригласить и председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Словацкий парламент намерен присоединиться к инициативе польских коллег и принять в нашей стране детей участников боевых действий на Украине. Глава законодательного органа Словакии Раши подчеркивает, что это станет актом символической поддержки тем, кто больше всего страдает в конфликте, который происходит за нашими границами.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сыщикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили сюжет, связанный с нашей историей и днем сегодняшним. Мы поговорим о космосе, встретимся со студентами и их педагогом, с организаторами интересного

0: свое время полеты в космос были сенсацией. Несколько десятилетий назад большинство людей, без проблем, не задумываясь, могли назвать несколько имен космонавтов или астронавтов. Прошли годы. Темы, связанные с космическими полетами, прочно вошли в нашу жизнь. В космосе побывали десятки людей из разных стран. Некоторое время назад меня пригласили на встречу со студентами словацких гимназий. Она была посвящена космической теме и состоялась в галерее «Эрграфт». Я записала несколько интервью с ее участниками. Первой к микрофону я пригласила Яну Роспоркову. Она преподает русский язык в Братиславской гимназии. Мы присутствуем сегодня на потрясающей встрече. Я считаю, что потрясающие ребята производят великолепное впечатление не только той заинтересованностью, которую они проявили на протяжении этого часа. Им была интересна эта информация. Вы их как-то подготавливали?
1: Да, мы немножко на уроках работали. Это мероприятие было для нас так важно. Мы пришли сюда с ребятами-первокурсниками. Они еще мало говорят на русском языке, но мы, учителя нашего гимназия, мы хотим, чтобы они встречались с теми русскими организациями, которые присутствуют здесь, в Словакии, и чтобы они слушали русский язык, узнавали русскую культуру, русскую историю, русские традиции и русские личности.
0: Ребята, у них такая хорошая реакция. Когда была какая-то техническая проблема, они моментально отозвались, подошли к компьютерам, они помогли, то есть у них знания на очень высоком уровне. Школа дает им много знаний, развивает потенциал, и думаю, что у этих ребят действительно очень хорошая перспектива в будущем.
1: Да, у них лучшие технические знания, чем у нас, педагогов, старших педагогов. Я рада, что помогли.
0: Я знаю, что вы ходите сюда регулярно, и я думаю, что встречи будут продолжаться, потому что каждый раз какие-то очень интересные темы подняты.
1: Да, мы сюда ходим регулярно. Так я говорила, мы хотим, чтобы они постоянно встречались постепенно с первого курса до пятого курса.
0: Следующий гость нашей программы – студент гимназии. Включаем запись нашей беседы. Думаю, что она вызовет у вас интерес. Начнем с того, что ты нам представишься.
2: Меня зовут Виктор Изак, и я учусь в частной славянской гимназии в Братиславе.
0: Виктор, русский язык для тебя родной?
2: Русский язык для меня является иностранным языком. Моим родным языком венгерский и словацкий, так как у меня мама венгерка и папа словак.
0: Но твой русский совершенно прекрасный.
2: Спасибо большое. Ну, я уже примерно лет 5 его учу. Пытаюсь общаться с друзьями русскоязычными и улучшать свой язык.
0: Вы знаете, ребята, мне что понравилось. Я когда сюда пришла, я сразу заметила, что у всех у вас надеты куртки и везде написано «Словакия». То есть вы как бы пришли с определенной визитной карточкой, что вы являетесь гражданами Словацкой Республики.
2: Я горжусь тем, что я словак, и сейчас на меня одета вот репрезентационная вот эта куртка. Она из Олимпиады. Из-за этого я ее ношу. Например, на такие мероприятия пытаюсь носить одежду, которая соответствует.
0: Ты мне сказал о том, что ты прилетел буквально сегодня из Индии. Перелет длинный, и я думаю, что вот то, что ты пришел сюда на эту лекцию, на эту встречу, подтверждает тот факт, что тебе эта тема интересна.
2: Да, мне тема космоса очень интересна. Я, кстати, когда прочитал сообщение от нашей учительницы Екатерины Васильевны 5 дней назад, я очень был рад и не мог дождаться того, чтобы сюда приехать. Точно не знал, если самолет успеет и не опоздает, если там какие-то технические проблемы не будут. Ну и я очень рад, что сегодня могу поучаствовать на этом мероприятии. Очень интересный разговор был с участниками.
0: Было интересно и то, что вы встретились непосредственно по радиосвязи с представителем МАИ, очень престижным вузом, который сделал очень много в деле освоения космоса.
2: Да, конечно, мне понравился разговор. Было очень много интересного сказано про историю космоса, про историю Международной космической станции, про

0: историю полета в космос и связи с современным миром. Ну, например, продолжение полета в космос сейчас, миссия Артемис из Америки. Я там читал новости, что там запустили ракету американцы в космос.
1: Когда я была в твоем возрасте, я уже задавала этот вопрос, говорил уже об этом, когда спрашивали ребят, кем ты хочешь быть. И очень многие говорили космонавтом. Но я думаю, что сейчас изменилось. Космонавтика — это уже стало как бы таким повседневным делом. А ты кем хочешь стать?
0: Это очень хороший вопрос. Над ним я уже задумывался долгое время.
1: А лет-то тебе сколько?
0: Мне 17 лет. Я решил поступать в частную гимназию в Братиславе именно потому, что тут есть особенный предмет — дипломатия. Так как меня интересуют международные отношения и геополитика, я решил пойти учиться на эту школу. Возможно, буду поступать куда-то в университет в таком и направлении.
1: Но сейчас немного истории, недавней истории. Назову два имени: Юджин Эндрю Сернан и Иван Белла. Без преувеличения скажу, что их имена в Словакии знают практически все. Если вы зададите вопрос, кто это, чем они занимались, то сразу получите ответ. Один из них был астронавтом, а второй – космонавтом. Поэтому мы решили в этом сюжете рассказать и об этих героях космоса. Иван Белла родился 21 мая 1964 года в деревне Долна-Легота. Среднюю школу окончил в 1979 году. До 1983 года юноша учился в военной гимназии в городе Банско-Бистрица. Затем поступил в военную летную академию, высокую воинскую летецкую школу, которую окончил в 1987 году. В 1987 году началась карьера Ивана Беллы, связанная со словацкой военной авиацией. Он летал на истребителях МиГ-21 и СУ-17. Спустя 10 лет его ждал новый виток в профессиональной жизни. В начале 1998 года Белла в составе группы из 4 летчиков ВВС Словакии прибыл в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина для медицинского обследования по программе «Штефаник» для подготовки к совместному российско-словацкому космическому полету. Через короткое время он успешно прошел медицинский осмотр. 2 марта его кандидатура была утверждена для полета в космос. 23 марта 1998 года Иван прибыл в Центр подготовки космонавтов. Уже 25 марта началась активная подготовка к полету будущего космонавта. 3 августа словацкая сторона официально объявила о назначении Ивана Беллы в основной экипаж корабля «Союз ТМ-29». 15 августа составы экипажей были утверждены Госкомиссией. С 27 августа по 2 февраля 1999 года Белла проходил непосредственную подготовку к полету в составе экипажа. Командиром группы назначили Виктора Афанасьева, а борт-инженером француза Жан-Пьера Эньере. Февраля 1999 года Иван Белла на космическом корабле «Союз ТМ-29» отправился в свой полет, став первым и пока единственным словацким космонавтом. И еще одна интересная информация. Словакия является 29-й страной, отправившей своего гражданина в космос. 28 февраля, после того, как были проведены запланированные эксперименты, словацкий космонавт Иван Белла вернулся на Землю. Продолжительность его полета составила 7 суток, 21 час и 56 минут. Нужно напомнить и тот факт, что этому полету мы посвятили несколько программ, а наша коллега Мария Микушева передавала прямые репортажи из России. По возвращении в Словакию Иван Белла получил звание подполковника ВВС Словакии. Ну а 21 июня 1999 года он был награжден орденом мужества. В августе 2001 года именем Ивана Беллы был назван астероид. В 2003 году Иван Белла получил звание полковника.
2: Радио Словакия International.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующий к микрофону я пригласила вице-президента Европейского фонда славянской письменности и культуры Наташу Ядрышникову.
0: Как часто вы проводите мероприятия со школьниками, с гимназистами?
3: Мы стараемся проводить эти мероприятия постоянно, так как мы сотрудничаем с такими гимназиями, как гимназия Ивана Хорвата, гимназия Альберта Эйнштейна. Были ребята из частной славянской гимназии. Постоянно какие-то мероприятия у нас проводятся. В основном это мероприятия, связанные с крупными датами. В прошлом году мы отмечали 80-летие Победы. Было очень много событий, посвященных именно этому знаковому событию. А в этом году первое мероприятие крупное – это мероприятие «День космонавтики», связанное с тем, что мы отмечаем 65-летие выхода Юрия Гагарина в космос.
0: Когда я к вам прихожу, я всегда наблюдаю за детьми, потому что стараюсь садиться куда-то в последний ряд и, безусловно, вижу ребят. Мне очень понравилось, например, сегодня, что никто из них не играл с телефоном, никто не переговаривался. То есть, наверное, тема понравилась, которая заинтересовала. Они, может быть, не знали настолько много, сколько вы им рассказали. То есть вы всегда стараетесь найти интересные вопросы, интересные проблемы, которые могут заинтересовать современную молодежь.
3: Вне всякого сомнения, мы стараемся приглашать тех людей, тех гостей, которые интересны детям, тех гостей, которые могут раскрыть перед детьми какие-то новые страницы, которые они не могут открыть для себя на классических уроках.
0: А кроме того, не все можно найти в интернете, не обо всем узнаете, а вот это люди, которые действительно несут очень интересный поток информации.
3: Безусловно, но я бы хотела сказать, что очень важна роль педагогов. С нами сотрудничают педагоги, которые действительно отдают себя развитию детей. И так как подготовлен класс, это все зависит от того, какую установку дает педагог перед тем, как ребята приходят на наши мероприятия.
0: Вы сотрудничаете не только с братиславскими педагогами и школами, но у вас, как говорится, раскинута сеть по всей стране.
3: По всей стране сложно сказать, но мы сотрудничаем со школами Братиславы, гимназии Братиславы, но также мы сотрудничаем и очень тесно сотрудничаем с университетами. Это прежде всего Прешевский университет. Очень тесное сотрудничество в рамках проведения педагогической и переводческой практики с университетом Банской Бystrицы, это университет Матея Белла. Сейчас мы бы хотели сотрудничать с университетом Каменского Братиславы. Также у нас есть очень хорошие контакты в университетах Нитры и города Трнава.
0: Сегодняшнее мероприятие, вы довольны, как оно прошло?
3: Тема космоса – это та тема, которая остра для словацких детей в связи с тем, что все-таки в маленькой стране был свой космонавт. К сожалению, нам не удалось космонавта Белла пригласить на нашу встречу, но это не говорит о том, что это не будет в будущем. И было очень много вопросов, могут ли дети Словакии продолжать свое обучение в рамках подготовки именно какой-то космической тематики, и это детей зажгло.
1: И завершит эту программу Игорь Иванович Бондаренко, президент Европейского фонда славянской письменности и культуры.
0: Очередное мероприятие, которое связано с молодежью. И что очень интересно, я вот сидела и наблюдала за девчонками, за парнями. Все слушали очень внимательно. То есть вы продолжаете свою миссию, очень важную миссию, знакомить молодежь с прошлым.
4: Это не прошлое, это и настоящее. А какая задача, чтобы та молодежь, которая живет в Словакии, она была бы толерантна к истории. К сожалению, сейчас сейчас истории уделяет мало внимания. Если, как говорил, 30 лет назад, особенно в Словакии, знали бабушек, дедушек, но, к сожалению, вот это поколение, они уже ушли, их начинает забывать. Правильно привели пословицу «Иван родства не помнишь». Это страшно, это то, к чему нас толкают. А почему мы пригласили? Ну, во-первых, они учатся в билингвальной гимназии. Вы сами знаете, что язык можно только изучить тогда, когда ты или общаешься, или слушаешь. И это не только телевизор. Что сегодня порадовало? Мы пригласили на эту встречу 60 человек. Я запретил приглашать больше 100 человек, потому что нам нужна не массовость, а качество. Когда даже я выступал, видели практически каждого, как они смотрят. В этом наша задача.
3: Тема очень интересная, потому что космос, он связывает нас всех. Несмотря ни на что, есть совместные программы, они продолжаются. Есть имена, которыми гордятся в каждой стране. Иван Белла – это словацкий космонавт, первый и единственный пока космонавт. Эта тема не имеет границ.
4: Я с вами согласен, а тем более, что космос и авиация не переплетены. Когда выступал представитель Московского авиационного института, я видел, что это было интересно. Действительно, получить серьезное образование – это важно, и это большой принос, прежде всего, для словацкого государства.
3: Мы видели на практике, какие действительно сейчас и активные, и знающие ребята. Потому что, когда была небольшая техническая проблема, и сотрудники пытались ее решить, двое парней встали, и моментально разрешилась эта ситуация. То есть они знали и не побоялись.
4: Молодежь, дети, они намного образованнее, то, что касается компьютеров, техники. И это очень приятно. Ну, например, вы брали интервью у юноши, мама словенка, отец мадьяр. А он имеет прекрасный русский язык без акцента. Это приятно. И я думаю, что нам надо проводить больше таких мероприятий, где школьники, гимназисты должны приходить и видеть перспективу, кроме того, чтобы смотреть что-то по интернету. Недаром сейчас в отдельных странах запрещают приступ к интернету детям до 14-16 лет. Я это полностью поддерживаю.
3: И вот мы говорим о том, что у них большая техническая база, а что касается истории, здесь более слабо. Вы как раз занимаетесь этим важным аспектом их образования. Напоминаете, кто они, откуда они. Это очень-очень важно.
4: Наш журнал «Европейский вестник». В каждом журнале даем статью, которая касается истории Словакии. Например, вы присутствовали на одном мероприятии, которое у нас было, где гимназисты рассказывали о своих дедушках, и это нас радует.
1: И еще одна интересная историческая справка. Юджин Эндрю Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго. Скончался 16 января 2017 года в Хьюстоне. Этот американский астронавт, участник нескольких космических миссий, последний человек на данный момент, стоявший на поверхности Луны, может возникнуть вопрос, почему мы решили рассказать именно о нем. Дело в том, что за границей мало кто знает о том, что у него были словацкие и чешские корни. Дед и бабушка со стороны отца – словаки, из села Високо над Кисуцо, это северо-западная часть страны, а у мамы было чешское происхождение. Фамилия деда словака была Чернян. Она превратилась в Сернан из-за правил чтения английского языка. Учился будущий астронавт в университете Пердью, получил в 1956 году степень бакалавра в области электротехники. В 1964 году в аспирантуре ВМС США получил степень магистра наук по авиационной технике. В октябре 1963 года он был зачислен в отряд астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в отдел астронавтов. Сернан побывал в космосе трижды. Чернян или Сернан стал вторым американцем, в целом третьим, вышедшим в открытый космос. Он дважды летал к Луне. В первом полете приближался к Луне на 15 километров, а во втором высадился на Луну. Пробыл на поверхности Луны почти 75 часов. Во время всех трех выходов на поверхность он первым покидал корабль и последним возвращался в него. Находясь на поверхности Луны, это произошло 14 декабря 1972 года, Сернан сказал следующие слова. «Боб, — говорит Джин, — я на поверхности. И делая последний шаг, возвращаясь домой, я бы просто хотел сказать, думаю, что этот момент войдет в нашу историю. Мы уходим так же, как и пришли, и с Божьей помощью вернемся с миром и надеждой для всего человечества». На поверхности Луны астронавт Чернан начертил инициалы своей дочери – ТДЦ. Вот такой сюжет получился, друзья. Сюжет, посвященный и дню сегодняшнему, и нашей истории. Истории, которая объединяет людей разных континентов и национальностей. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Словакии. Это первый в истории визит главы албанского государства в нашу страну. Во вторник высокий гость встретился с представителями албанской общины в Словакии. Официальная программа визита началась 20 мая. В президентском дворце прошла торжественная церемония приветствия, после которой состоялись переговоры президентов Словакии и Албании и пресс-конференция. Во второй половине дня президенты посетят мемориал «Ворота свободы» в Девине. Затем запланированы встречи албанского президента с премьер-министром Робертом Фицо и председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. 21 мая программа визита в Словакию президента Албании Байрама Бегая продолжится. Страсбург. 20 мая на пленарном заседании Европарламента пройдет голосование по проекту резолюции о состоянии демократии и верховенства права в Словакии. Текст, который до голосования еще может претерпеть изменения, в его нынешнем виде призывает Еврокомиссию проверить, не движется ли Словакия в направлении нарушения основных ценностей Евросоюза. Авторами проекта резолюции являются депутаты Европарламента из разных политических фракций. В представленном проекте выражается озабоченность упадком демократии, верховенства закона и основных прав. Указывается на то, что недостатки в области независимости судебной системы и аудита ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо принял первого заместителя председателя Народного собрания Китайской Народной Республики Ли Чунчжуна. Переговоры касались взаимных словацко-китайских отношений и возможностей их дальнейшего развития. Начиная с 2017 года, Китай является важнейшим торговым партнером Словакии в Азии и входит в десятку наших крупнейших экономических партнеров. В нашей стране в настоящее время реализуются два крупных китайских инвестиционных проекта. Обе эти инвестиции могут создать тысячи рабочих мест, что станет большим вкладом в экономику Словакии, отметил Роберт Фицо. Он также выразил благодарность китайскому правительству за продление одностороннего безвизового режима для наших граждан до конца 2026 года. Роберт Фицо подчеркнул заинтересованность в визите президента Си Цзиньпина в нашу страну. Премьер-министр Фицо посетил Вену, где ознакомился с ситуацией в сфере арендного жилья. Более 75% жителей австрийской столицы проживают в муниципальных или субсидируемых квартирах, в то время как в Словакии арендуемые квартиры составляют лишь около 2% жилого фонда. Еще одну победу на чемпионате мира по хоккею одержала словацкая сборная. Нашим спортсменам удалось выиграть у команды Словении со счетом 5-4. На счету словацкой сборной 8 очков. В четверг наших ребят ждет встреча с командой Дании.
0: Тема дня.
1: Братиславу посетил председатель польского сейма Владимир Чажасты. В Братиславском замке высокий польский гость провел переговоры с председателем парламента Словацкой Республики Рихардом Раши. Во время пресс-конференции Рихард Раши подчеркнул следующее. «Государства, объединенные в Вышеградской четверке, должны действовать сообща. Одна из важных тем нашего сотрудничества будет касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Чажастова, для Польши открылась возможность тесного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки после недавних выборов в Венгрии». Рихард Раши напомнил, что с 1 июля Словакия будет председательствовать в Вышеградской четверке. «Мы действительно хотим, чтобы Вышеградская четверка действовала сообща и после изменений, связанных с выборами в Венгрии», – заявил он. Добавив, что страны Вышеградской четверки умеют предлагать темы, которые, если мы будем действовать вместе, остальными не будут игнорироваться. Причем, по его мнению, это также позволяет нам участвовать во всех крупных международных проектах. По мнению Рихарда Раши, одной из общих тем может стать восстановление Украины. «Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии. И это связано с тем, что мы являемся ее непосредственными соседями. Именно поэтому мы будем стремиться поддерживать все инициативы, которые приведут к созданию специальных финансовых схем для поддержки Украины», заявил глава словацкого парламента. По его словам, в восстановлении Украины могут принять участие наши компании, причем это может значительно помочь районам, расположенным на границе с Украиной. Возможность надежного, доверительного сотрудничества в рамках Вышеградской Вышеградской четверки, открылась для нас в тот момент, когда в Венгрии после последних парламентских выборов произошли изменения, заявил председатель польского сейма. Мы не видели смысла в активном участии в деятельности Вышеградского объединения, когда одна из стран-участниц, а точнее премьер-министр этой страны, был другом Путина, а мы в этом вопросе занимаем другую позицию, подчеркнул он. Он верит, что парламентское сотрудничество государств-членов В4 будет двигаться в правильном направлении, а для этого необходимо тесное сотрудничество с Евросоюзом. Владимир Чарасте также считает, что Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут достичь гораздо большего, если будут сотрудничать. А что касается послевоенного восстановления Украины, то он полагает, что необходимо развивать систему инфраструктуры между Словакией, Украиной и Польшей. Владимир Чарасте добавил, что на заседание В4 следует пригласить и председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Словацкий парламент намерен присоединиться к инициативе польских коллег и принять в нашей стране детей участников боевых действий на Украине. Глава законодательного органа Словакии Раши подчеркивает, что это станет актом символической поддержки тем, кто больше всего страдает в конфликте, который происходит за нашими границами.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сыщикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили сюжет, связанный с нашей историей и днем сегодняшним. Мы поговорим о космосе, встретимся со студентами и их педагогом, с организаторами интересного мероприятия. Признаюсь, что самое большое впечатление при подготовке этого сюжета на меня произвела встреча со студентами одной из братиславских гимназий. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее тема, обширная тема, вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

свое время полеты в космос были сенсацией. Несколько десятилетий назад большинство людей, без проблем, не задумываясь, могли назвать несколько имен космонавтов или астронавтов. Прошли годы. Темы, связанные с космическими полетами, прочно вошли в нашу жизнь. В космосе побывали десятки людей из разных стран. Некоторое время назад меня пригласили на встречу со студентами словацких гимназий. Она была посвящена космической теме и состоялась в галерее «Эрграфт». Я записала несколько интервью с ее участниками. Первой к микрофону я пригласила Яну Роспоркову. Она преподает русский язык в Братиславской гимназии. Мы присутствуем сегодня на потрясающей встрече. Я считаю, что потрясающие. Ребята производят великолепное впечатление.

0: познавали русскую культуру, русскую историю, русские традиции и русские личности.
1: Ребята, у них такая хорошая реакция, когда была какая-то техническая проблема, они моментально отозвались, подошли к компьютерам, они помогли, то есть у них знания на очень высоком уровне. Школа дает им много знаний, развивает потенциал, и думаю, что у этих ребят действительно очень хорошая перспектива в будущем.
0: Да, у них лучшие технические знания, чем у нас, педагогов, старших педагогов. Я рада, что помогли.
1: Я знаю, что вы ходите сюда регулярно, и я думаю, что встречи будут продолжаться, потому что каждый раз какие-то очень интересные темы подняты.
0: Да, мы сюда ходим регулярно. Так я говорила, мы хотим, чтобы они постоянно встречались постепенно, с первого курса до пятого курса.
1: Следующий гость нашей программы – студент гимназии. Включаем запись нашей беседы. Думаю, что она вызовет у вас интерес. Начнем с того, что ты нам представишься.
2: Меня зовут Виктор Изак, и я учусь в частной славянской гимназии в Братиславе.
1: Виктор, русский язык для тебя родной?
2: Русский язык для меня является иностранным языком. Моим родным языком венгерский и словацкий, так как у меня мама венгерка и папа словак.
1: Но твой русский совершенно прекрасный.
2: Спасибо большое. Ну, я уже примерно лет 5 его учу. Пытаюсь общаться с друзьями русскоязычными и улучшать свой язык.
1: Вы знаете, ребята, мне что понравилось. Я когда сюда пришла, я сразу заметила, что у всех у вас надеты куртки и везде написано «Словакия». То есть вы как бы пришли с определенной визитной карточкой, что вы являетесь гражданами Словацкой Республики.
2: Я горжусь тем, что я словак, и сейчас на меня одета вот репрезентационная вот эта куртка. Она из Олимпиады. Из-за этого я ее ношу. Например, на такие мероприятия пытаюсь носить одежду, которая соответствует...
1: Ты мне сказал о том, что ты прилетел буквально сегодня из Индии. Перелет длинный. И я думаю, что вот то, что ты пришел сюда на эту лекцию, на эту встречу, подтверждает тот факт, что тебе эта тема интересна.
2: Да, мне тема космоса очень интересна. Я, кстати, когда прочитал сообщение от нашей учительницы Екатерины Васильевны 5 дней назад, я очень был рад и не мог дождаться того, чтобы сюда приехать. Точно не знал, если самолет успеет и не опоздает, если там какие-то технические проблемы не будут. Ну, и я очень рад, что сегодня могу поучаствовать на этом мероприятии. Очень интересный разговор был с участниками.
1: Было интересно и то, что вы встретились непосредственно по радиосвязи с представителем МАИ, очень престижным вузом, который сделал очень много в деле освоения космоса.
2: Да, конечно, мне понравился разговор. Было очень много интересного сказано про историю космоса, про историю Международной космической станции, про историю полетов в космос и связи с современным миром. Ну, например, продолжение полетов в космос сейчас миссия Артемис из Америки. Я там читал новости, что там запустили ракету американцы в космос.
1: Когда я была в твоем возрасте, я уже задавала этот вопрос, говорила уже об этом, когда спрашивали ребят, кем ты хочешь быть. И очень многие говорили «космонавтом». Но я думаю, что сейчас изменилось. Космонавтика – это уже стало как бы таким повседневным делом. А ты кем хочешь стать?
2: Это очень хороший вопрос. Над ним я уже задумывался долгое время.
1: А лет-то тебе сколько?
2: Мне 17 лет. Я решил поступать в частную гимназию в Братиславе именно потому, что тут есть особенный предмет дипломатия. Так как меня интересуют международные отношения и геополитика, я решил пойти учиться на эту школу. Возможно, буду поступать куда-то в университет в таком и направлении.
1: Но сейчас немного истории, недавней истории. Назову два имени: Юджин Эндрю Сернан и Иван Белла. Без преувеличения скажу, что их имена в Словакии знают практически все. Если вы зададите вопрос, кто это, чем они занимались, то сразу получите ответ. Один из них был астронавтом, а второй – космонавтом. Поэтому мы решили в этом сюжете рассказать и об этих героях космоса. Иван Белла родился 21 мая 1964 года в деревне Долна-Легота.

0: Среднюю школу окончил в 1979 году. До 1983 года юноша учился в военной гимназии в городе Банско-Бистрица. Затем поступил в военную летную академию, высокую воинско-летецкую школу, которую окончил в 1987 году. В 1987 году началась карьера Ивана Беллы, связанная со словацкой военной авиацией. Он летал на истребителях МиГ-21 и СУ-17. Спустя 10 лет его ждал новый виток в профессиональной жизни. В начале 1998 года Белла в составе группы из 4 летчиков ВВС Словакии прибыл в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина для медицинского обследования по программе «Штефаник» для подготовки к совместному российско-словацкому космическому полету. Через короткое время он успешно прошел медицинский осмотр. 2 марта его кандидатура была утверждена для полета в космос. 23 марта 1998 года Иван прибыл в Центр подготовки космонавтов. Уже 25 марта началась активная подготовка к полету будущего космонавта. 3 августа словацкая сторона официально объявила о назначении Ивана Беллы в основной экипаж корабля «Союз ТМ-29». 15 августа составы экипажей были утверждены Госкомиссией. С 27 августа по 2 февраля 1999 года Белла проходил непосредственную подготовку к полету в составе экипажа. Командиром группы назначили Виктора Афанасьева, а борт-инженером француза Жан-Пьера Эньере. Февраля 1999 года Иван Белла на космическом корабле «Союз ТМ-29» отправился в свой полет, став первым и пока единственным словацким космонавтом. И еще одна интересная информация. Словакия является 29-й страной, отправившей своего гражданина в космос. 28 февраля, после того, как были проведены запланированные эксперименты, словацкий космонавт Иван Белла вернулся на Землю. Продолжительность его полета составила 7 суток, 21 час и 56 минут. Нужно напомнить и тот факт, что этому полету мы посвятили несколько программ, а наша коллега Мария Микушева передавала прямые репортажи из России. По возвращении в Словакию Иван Белла получил звание подполковника ВВС Словакии. Ну а 21 июня 1999 года он был награжден орденом мужества. В августе 2001 года именем Ивана Беллы был назван астероид. В 2003 году Иван Белла получил звание полковника.
1: Радио Словакия International.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующий к микрофону я пригласила вице-президента Европейского фонда славянской письменности и культуры Наташу Ядрышникову.
2: Как часто вы проводите мероприятия со школьниками, с гимназистами?
3: Мы стараемся проводить эти мероприятия постоянно, так как мы сотрудничаем с такими гимназиями, как гимназия Ивана Хорвата, гимназия Альберта Эйнштейна. Были ребята из частной славянской гимназии. Постоянно какие-то мероприятия у нас проводятся. В основном это мероприятия, связанные с крупными датами. В прошлом году мы отмечали 80-летие Победы. Было очень много событий, посвященных именно этому знаковому событию. А в этом году первое мероприятие крупное – это мероприятие «День космонавтики», связанное с тем, что мы отмечаем 65-летие выхода Юрия Гагарина в космос.
2: Когда я к вам прихожу, я всегда наблюдаю за детьми, потому что стараюсь садиться куда-то в последний ряд и, безусловно, вижу ребят. Мне очень понравилось, например, сегодня, что никто из них не играл с телефоном, никто не переговаривался. То есть, наверное, тема понравилась, которая заинтересовала. Они, может быть, не знали настолько много, сколько вы им рассказали. То есть вы всегда стараетесь найти интересные вопросы, интересные проблемы, которые могут заинтересовать современную молодежь.
3: Вне всякого сомнения, мы стараемся приглашать тех людей, тех гостей, которые интересны детям, тех гостей, которые могут раскрыть перед детьми какие-то новые страницы, которые они не могут открыть для себя на классических уроках.
2: А кроме того, не все можно найти в интернете, не обо всем узнаете, а вот это люди, которые действительно несут очень интересный поток информации.
3: Безусловно, но я бы хотела сказать, что очень важна роль педагогов. С нами сотрудничают педагоги, которые действительно отдают себя развитию детей. И так как подготовлен класс, это все зависит от того, какую установку дает педагог перед тем, как ребята приходят на наши мероприятия.
2: Вы сотрудничаете не только с братиславскими педагогами и школами, но у вас, как говорится, раскинута сеть по всей стране.
3: По всей стране сложно сказать, но мы сотрудничаем со школами Братиславы, гимназии Братиславы, но также мы сотрудничаем и очень тесно сотрудничаем с университетами. Это прежде всего Прешевский университет. Очень тесное сотрудничество в рамках проведения педагогической и переводческой практики с университетом Банской Быстрицы, это университет Матея Белла. Сейчас мы бы хотели сотрудничать с университетом Каменского Братиславы. Также у нас есть очень хорошие контакты в университетах Нитры и города Трнава.
2: Сегодняшнее мероприятие, вы довольны, как оно прошло?
3: Тема космоса – это та тема, которая остра для словацких детей в связи с тем, что все-таки в маленькой стране был свой космонавт. К сожалению, нам не удалось космонавта Белла пригласить на нашу встречу, но это не говорит о том, что это не будет в будущем. И было очень много вопросов, могут ли дети в Словакии продолжать свое обучение в рамках подготовки именно какой-то космической тематики, и это детей зажгло.
0: И завершит эту программу Игорь Иванович Бондаренко, президент Европейского фонда славянской письменности и культуры.
2: Очередное мероприятие, которое связано с молодежью. И что очень интересно, я вот сидела и наблюдала за девчонками, за парнями. Все слушали очень внимательно. То есть вы продолжаете свою миссию, очень важную миссию, знакомить молодежь со прошлым.
4: Это не прошлое, это и настоящее. А какая задача, чтобы та молодежь, которая живет в Словакии, она была бы толерантна к истории. К сожалению, сейчас истории уделяют мало внимания. И если, как говорил, 30 лет назад, особенно в Словакии, знали бабушек, дедушек, но, к сожалению, вот это поколение, они уже ушли, их начинает забывать. Правильно привели пословицу «Иван родства не помнивший». Это страшно, это то, к чему нас толкают. А почему мы пригласили? Ну, во-первых, они учатся в билингвальной гимназии. Вы сами знаете, что язык может только изучить тогда, когда ты или общаешься, или слушаешь. И это не только телевизор. Что сегодня порадовало? Мы пригласили на эту встречу 60 человек. Я запретил приглашать больше 100 человек, потому что нам нужна не массовость, а качество. Когда даже я выступал, видели практически каждого, как они смотрят. В этом наша задача.
2: Тема очень интересная, потому что космос, он связывает нас всех. Несмотря ни на что, есть совместные программы, они продолжаются. Есть имена, которыми гордятся в каждой стране. Иван Белла – это словацкий космонавт, первый и единственный пока космонавт. Эта тема не имеет границ.
4: Я с вами согласен, а тем более, что космос и авиация не переплетены. Когда выступал представитель Московского авиационного института, я видел, что это было интересно. Действительно, получить серьезное образование, это важно, и это большой принос, прежде всего, для словацкого государства.
2: Мы видели на практике, какие действительно сейчас и активные, и знающие ребята. Потому что, когда была небольшая техническая проблема, и сотрудники пытались ее решить, двое парней встали, и моментально разрешилась эта ситуация. То есть они знали и не побоялись.
4: Молодежь, дети, они намного образованнее, то, что касается компьютеров, техники. И это очень приятно. Ну, например, вы брали интервью у юноши, мама славянка, отец мадьяр. А он имеет прекрасный русский язык без акцента. Это приятно. И я думаю, что нам надо проводить больше таких мероприятий, где школьники, гимназисты должны приходить и видеть перспективу, кроме того, чтобы смотреть что-то по интернету. Недаром сейчас в отдельных странах запрещают приступ к интернету детям до 14-16 лет. Я это полностью поддерживаю.
2: И вот мы говорим о том, что у них большая техническая база, а что касается истории, здесь более слабо. Вы как раз занимаетесь этим важным аспектом их образования. Напоминаете, кто они, откуда они. Это очень-очень важно.
4: Наш журнал «Европейский вестник». В каждом журнале даем статью, которая касается истории Словакии. Например, вы присутствовали на одном мероприятии, которое у нас было, где гимназисты рассказывали о своих дедушках, и это нас радует.
2: И еще одна интересная историческая справка. Юджин Эндрю Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго. Скончался 16 января 2017 года в Хьюстоне. Этот американский астронавт, участник нескольких космических миссий, последний человек на данный момент, стоявший на поверхности Луны, может возникнуть вопрос, почему мы решили рассказать именно о нем. Дело в том, что за границей мало кто знает о том, что у него были словацкие и чешские корни. Дед и бабушка со стороны отца – словаки, из села Високо над Кисуцо, это северо-западная часть страны, а у мамы было чешское происхождение. Фамилия деда словака была Чернян. Она превратилась в Сернан из-за правил чтения английского языка. Учился будущий астронавт в университете Пердью, получил в 1956 году степень бакалавра в области электротехники. В 1964 году в аспирантуре ВМС США получил степень магистра наук по авиационной технике. В октябре 1963 года он был зачислен в отряд астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в отдел астронавтов. Сернан побывал в космосе трижды. Чернян или Сернан стал вторым американцем, в целом третьим, вышедшим в открытый космос. Он дважды летал к Луне. В первом полете приближался к Луне на 15 километров, а во втором высадился на Луну. Пробыл на поверхности Луны почти 75 часов. Во время всех трех выходов на поверхность он первым покидал корабль и последним возвращался в него. Находясь на поверхности Луны, это произошло 14 декабря 1972 года, Сернан сказал следующие слова. «Боб, — говорит Джин, — я на поверхности. И делая последний шаг, возвращаясь домой, я бы просто хотел сказать, думаю, что этот момент войдет в нашу историю. Мы уходим так же, как и пришли, и с Божьей помощью вернемся с миром и надеждой для всего человечества». На поверхности Луны астронавт Чернан начертил инициалы своей дочери – ТДЦ. Вот такой сюжет получился, друзья. Сюжет, посвященный и дню сегодняшнему, и нашей истории. Истории, которая объединяет людей разных континентов и национальностей. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В среду президент Словакии Петер Пеллегрини встретился с бывшим председателем Европейского парламента и директором фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Главной темой обсуждения стал Европейский Союз и его текущее и будущее функционирование. Пеллегрини заявил, что Словацкой Республике необходим открытый и честный диалог с европейскими партнерами по ключевым вопросам, касающимся ЕС. В то же время он подчеркнул, что Словакия хочет оставаться стабильным и ответственным партнером не только в рамках ЕС, но и в рамках НАТО. В контексте будущего ЕС они сошлись во мнении, что Евросоюз должен быть более дееспособным и гибким в своем функционировании. Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул важность вступления Албании в Европейский Союз. Он выразил поддержку Словакии этим усилиям. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем по случаю его визита. Последний поблагодарил Словакию за поддержку и напомнил о важности улучшения сотрудничества между странами. Как сказал Пеллегрини, европейская интеграция стран Западных Балкан важна для безопасности ЕС. Бегай согласился с этим. По его словам, без безопасности Западных Балкан безопасность Европы не гарантирована. Глава МИД Словакии Юрай Бланар резко осудил обращение с пассажирами судов, участвующих в инициативе «Глобальная флотилия Сумут», в том числе с гражданкой Словацкой Республики, которая должна была находиться на борту флотилии. Министр Бланар, по его словам, с обеспокоенностью следит за действиями израильского министра национальной безопасности Итама Бен-Гвира в отношении пассажиров упомянутой флотилии. В среду Бен-Гвир опубликовал видео, на котором запечатлены активисты на земле со связанными руками и завязанными глазами. Я считаю такие действия неприемлемыми и противоречащими основным принципам человеческого достоинства, заявил Бланар. Израильская сторона пока официально не подтвердила, была ли среди задержанных на борту судов с гуманитарной помощью в Газу гражданка Словакии. Европейский парламент призывает Европейскую комиссию оценить возможное серьезное нарушение основополагающих ценностей ЕС со стороны словацкого правительства, говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента в Страсбурге в среду. Они также выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с демократией и верховенством права в Словакии, где, по их словам, системные недостатки ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Резолюция была принята 347 голосами за и 165 против и 25 воздержавшимися. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что резолюция Европарламента не соответствует действительности и не имеет юридической силы для Словацкой Республики. Он считает эту резолюцию еще одним доказательством того, что некоторые депутаты Европарламента ошибочно принимают европейские институты за политическую платформу для прогрессивно-либеральной активности. Как отметил Бланар, у словацкого правительства другое мнение по поводу функционирования Евросоюза, миграции, СМИ или внешней политики. Однако он не считает это поводом читать Словакии лекции о демократии и верховенстве права. Вместо принятия подобных резолюций, по его мнению, Европарламент должен начать решать реальные проблемы европейских граждан, потерю конкурентоспособности, энергетические проблемы или угрозы безопасности.
0: Тема дня.
1: Три или более ставок. Для некоторых врачей это распространенная практика. Хотя в определенных случаях это необходимо, бывают ситуации, когда даже 24-часового рабочего дня недостаточно. Согласно анализу Высшего контрольно-ревизорного управления, в 2024 году 42% врачей работали одновременно у нескольких работодателей. По данным управления, работа на несколько ставок, с одной стороны, способствует обмену опытом и знаниями. С другой стороны, возникает вопрос, соответствуют ли врачи, работающие на нескольких местах одновременно, получаемой ими зарплате. Мы предали огласке случаи врача, у которого общая рабочая нагрузка составляла 288%. На бумаге один врач выполнял работу трех, но вопрос в том, так ли это на самом деле, говорит председатель Ассоциации медицинских профсоюзов Петер Висолайский. По мнению ассоциации, важно разграничить нагрузку врачей, работающих на медицинских факультетах и занимающихся обучением, а также обязательные службы амбулаторных врачей в отделениях неотложной помощи. Количество рабочих нагрузок не должно быть бременем для врача, если оно вписывается в стандартный рабочий график, считает аналитик здравоохранения Яна Ежикова. Для открытия конкурирующего с больницей амбулаторного кабинета врачу необходимо получить согласие работодателя. Дадим мы разрешение или нет, это не помешает созданию амбулатории, говорит Александр Майер, директор университетской больницы Братиславы. Высшее контрольно-ревизионное управление также видит риск в целенаправленном перенаправлении пациентов в частные клиники. Некоторые жалуются на нехватку врачей. Чаще всего за это расплачиваются государственные больницы, если врачи работают на несколько ставок. Поскольку контроль недостаточен, они уходят раньше, и после 14:00 там уже нет работающего врача, описывает ситуацию президент Ассоциации словацких больниц Игорь Прамук. Кто-то должен работать 8 часов, должен оперировать в больнице, а потом вдруг выясняется, что в это время у него уже открыта частная клиника, объясняет заместитель председателя парламентского комитета Словакии по здравоохранению Оскар Дворжак. Этот человек должен быть на основном месте работы, это прежде всего проблема дисциплины и контроля, считает председатель комитета Владимир Балаш. Медицинские профсоюзы предлагают публиковать имена врачей с ненормально большим количеством ставок. Они также требуют большей ответственности от компаний медицинского страхования. Поэтому Ассоциация медицинских профсоюзов предлагает ввести санкции для страховых компаний, которые пренебрегают контрольными мерами и допускают злоупотребление системой, продолжает Висолайский. Каждый врач обязан информировать своего работодателя о своих ставках. В этом случае больница и ее штатные сотрудники пользуются полной поддержкой Министерства здравоохранения, например, в вопросе внедрения электронной системы учета рабочего времени, добавляет пресс-секретарь ведомства Вероника Даничева. Министр здравоохранения Камил Шашко хотел бы ввести обязательную электронную систему учета рабочего времени к концу этого года.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
1: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, аби новая республика, новый штат.
1: Главная задача национальной

0: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
1: Довтеди людзя на Словенску, можно, не мали някую память на някую великую глобальную финансовую кризу.
2: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть, но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
1: Вячери говорят, что это было, возможно, же и выгода, потому что так-то тимово с такой-то кризой да лучше боевать.
2: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики, но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
0: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
1: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое вельми неокруглое число 30,126.
2: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
1: Словенско са зомкло, поводало си, же тото евро потребуеме, потому что это при нас выгодно.
2: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
0: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Ešte si ja, ešte si ja, pohár vínka vypijem.
0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
3: История виноградарства в Пезинку, а в его найближшем околе...
4: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена в период существования Римской империи элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пезинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
4: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
4: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
4: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
4: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наивечую сборку исторических виноградницких лесов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена, объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации, не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупать бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В среду президент Словакии Петер Пеллегрини встретился с бывшим председателем Европейского парламента и директором фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Главной темой обсуждения стал Европейский Союз и его текущее и будущее функционирование. Пеллегрини заявил, что Словацкой Республике необходим открытый и честный диалог с европейскими партнерами по ключевым вопросам, касающимся ЕС. В то же время он подчеркнул, что Словакия хочет оставаться стабильным и ответственным партнером не только в рамках ЕС, но и в рамках НАТО. В контексте будущего ЕС они сошлись во мнении, что Евросоюз должен быть более дееспособным и гибким в своем функционировании. Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул важность вступления Албании в Европейский Союз. Он выразил поддержку Словакии этим усилиям. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем по случаю его визита. Последний поблагодарил Словакию за поддержку и напомнил о важности улучшения сотрудничества между странами. Как сказал Пеллегрини, европейская интеграция стран Западных Балкан важна для безопасности ЕС. Бегай согласился с этим. По его словам, без безопасности Западных Балкан безопасность Европы не гарантирована. Глава МИД Словакии Юрай Бланар резко осудил обращение с пассажирами судов, участвующих в инициативе «Глобальная флотилия Сумут», в том числе с гражданкой Словацкой Республики, которая должна была находиться на борту флотилии. Министр Бланар, по его словам, с обеспокоенностью следит за действиями израильского министра национальной безопасности Итама Бен-Гвира в отношении пассажиров упомянутой флотилии. В среду Бен-Гвир опубликовал видео, на котором запечатлены активисты на земле со связанными руками и завязанными глазами. Я считаю такие действия неприемлемыми и противоречащими основным принципам человеческого достоинства, заявил Бланар. Израильская сторона пока официально не подтвердила, была ли среди задержанных на борту судов с гуманитарной помощью в Газу гражданка Словакии. Европейский парламент призывает Европейскую комиссию оценить возможное серьезное нарушение основополагающих ценностей ЕС со стороны словацкого правительства, говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента в Страсбурге в среду. Они также выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с демократией и верховенством права в Словакии, где, по их словам, системные недостатки ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Резолюция была принята 347 голосами за и 165 против и 25 воздержавшимися. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что резолюция Европарламента не соответствует действительности и не имеет юридической силы для Словацкой Республики. Он считает эту резолюцию еще одним доказательством того, что некоторые депутаты Европарламента ошибочно принимают европейские институты за политическую платформу для прогрессивно-либеральной активности. Как отметил Бланар, у словацкого правительства другое мнение по поводу функционирования Евросоюза, миграции, СМИ или внешней политики. Однако он не считает это поводом читать Словакии лекции о демократии и верховенстве права. Вместо принятия подобных резолюций, по его мнению, Европарламент должен начать решать реальные проблемы европейских граждан, потерю конкурентоспособности, энергетические проблемы или угрозы безопасности.
0: Тема дня.
1: Три или более ставок. Для некоторых врачей это распространенная практика. Хотя в определенных случаях это необходимо, бывают ситуации, когда даже 24-часового рабочего дня недостаточно. Согласно анализу Высшего контрольно-ревизорного управления, в 2024 году 42% врачей работали одновременно у нескольких работодателей. По данным управления, работа на несколько ставок, с одной стороны, способствует обмену опытом и знаниями. С другой стороны, возникает вопрос, соответствуют ли врачи, работающие на нескольких местах одновременно, получаемой ими зарплате. Мы предали огласке случаи врача, у которого общая рабочая нагрузка составляла 288%. На бумаге один врач выполнял работу трех, но вопрос в том, так ли это на самом деле, говорит председатель Ассоциации медицинских профсоюзов Петер Висолайский. По мнению ассоциации, важно разграничить нагрузку врачей, работающих на медицинских факультетах и занимающихся обучением, а также обязательные службы амбулаторных врачей в отделениях неотложной помощи. Количество рабочих нагрузок не должно быть бременем для врача, если оно вписывается в стандартный рабочий график, считает аналитик здравоохранения Яна Ежикова. Для открытия конкурирующего с больницей амбулаторного кабинета врачу необходимо получить согласие работодателя. Дадим мы разрешение или нет, это не помешает созданию амбулатории, говорит Александр Майер, директор университетской больницы Братиславы. Высшее контрольно-ревизионное управление также видит риск в целенаправленном перенаправлении пациентов в частные клиники. Некоторые жалуются на нехватку врачей. Чаще всего за это расплачиваются государственные больницы, если врачи работают на несколько ставок. Поскольку контроль недостаточен, они уходят раньше, и после 14:00 там уже нет работающего врача, описывает ситуацию президент Ассоциации словацких больниц Игорь Прамук. Кто-то должен работать 8 часов, должен оперировать в больнице, а потом вдруг выясняется, что в это время у него уже открыта частная клиника, объясняет заместитель председателя парламентского комитета Словакии по здравоохранению Оскар Дворжак. Этот человек должен быть на основном месте работы, это прежде всего проблема дисциплины и контроля, считает председатель комитета Владимир Балаш. Медицинские профсоюзы предлагают публиковать имена врачей с ненормально большим количеством ставок. Они также требуют большей ответственности от компаний медицинского страхования. Поэтому Ассоциация медицинских профсоюзов предлагает ввести санкции для страховых компаний, которые пренебрегают контрольными мерами и допускают злоупотребление системой, продолжает Висолайский. Каждый врач обязан информировать своего работодателя о своих ставках. В этом случае больница и ее штатные сотрудники пользуются полной поддержкой Министерства здравоохранения, например, в вопросе внедрения электронной системы учета рабочего времени, добавляет пресс-секретарь ведомства Вероника Даничева. Министр здравоохранения Камил Шашко хотел бы ввести обязательную электронную систему учета рабочего времени к концу этого года.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
1: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаки. Словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, аби новая республика, новый штат...
1: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, возможно, не имели какую-то память на какую-то большую глобальную финансовую кризу.
1: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принять

0: денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
1: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
2: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
0: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находила в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
2: Словенско са зомкло, поводало си, же тото евро потребуеме, потому что это для нас выгодное.
0: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
1: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Ešte si ja, ešte si ja, pohár vínka vypijem.
0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеет в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
3: История виноградства в Пезинку, а в его наиближнем околе...
4: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все

0: уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из пизинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
1: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
0: Говоря о Пизинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пизинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – велтлины, рислинги или пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пизинка, я порекомендую рислинг влашский, велтинский зеленый или франковку.
1: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
0: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
1: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
0: Благодаря Яну Визеру Пизинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пизинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пизинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пизинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
1: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пизинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
0: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат, мы тут наивысшую сборку исторических виноградницких лесов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не Сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупорить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В среду президент Словакии Петер Пеллегрини встретился с бывшим председателем Европейского парламента и директором фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Главной темой обсуждения стал Европейский Союз и его текущее и будущее функционирование. Пеллегрини заявил, что Словацкой Республике необходим открытый и честный диалог с европейскими партнерами по ключевым вопросам, касающимся ЕС. В то же время он подчеркнул, что Словакия хочет оставаться стабильным и ответственным партнером не только в рамках ЕС, но и в рамках НАТО. В контексте будущего ЕС они сошлись во мнении, что Евросоюз должен быть более дееспособным и гибким в своем функционировании. Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул важность вступления Албании в Европейский Союз. Он выразил поддержку Словакии этим усилиям. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем по случаю его визита. Последний поблагодарил Словакию за поддержку и напомнил о важности улучшения сотрудничества между странами. Как сказал Пеллегрини, европейская интеграция стран Западных Балкан важна для безопасности ЕС. Бегай согласился с этим. По его словам, без безопасности Западных Балкан безопасность Европы не гарантирована. Глава МИД Словакии Юрай Бланар резко осудил обращение с пассажирами судов, участвующих в инициативе «Глобальная флотилия Сумут», в том числе с гражданкой Словацкой Республики, которая должна была находиться на борту флотилии. Министр Бланар, по его словам, с обеспокоенностью следит за действиями израильского министра национальной безопасности Итама Бен-Гвира в отношении пассажиров упомянутой флотилии. В среду Бен-Гвир опубликовал видео, на котором запечатлены активисты на земле со связанными руками и завязанными глазами. «Я считаю такие действия неприемлемыми и противоречащими основным принципам человеческого достоинства», заявил Бланар. Израильская сторона пока официально не подтвердила, была ли среди задержанных на борту судов с гуманитарной помощью в Газу гражданка Словакии. Европейский парламент призывает Европейскую комиссию оценить возможное серьезное нарушение основополагающих ценностей ЕС со стороны словацкого правительства, говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента в Страсбурге в среду. Они также выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с демократией и верховенством права в Словакии, где, по их словам, системные недостатки ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Резолюция была принята 347 голосами за и 165 против и 25 воздержавшимися. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что резолюция Европарламента не соответствует действительности и не имеет юридической силы для Словацкой Республики. Он считает эту резолюцию еще одним доказательством того, что некоторые депутаты Европарламента ошибочно принимают европейские институты за политическую платформу для прогрессивно-либеральной активности. Как отметил Бланар, у словацкого правительства другое мнение по поводу функционирования Евросоюза, миграции, СМИ или внешней политики. Однако он не считает это поводом читать Словакии лекции о демократии и верховенстве права. Вместо принятия подобных резолюций, по его мнению, Европарламент должен начать решать реальные проблемы европейских граждан, потерю конкурентоспособности, энергетические проблемы или угрозы безопасности.
0: Тема дня.
1: Три или более ставок. Для некоторых врачей это распространенная практика. Хотя в определенных случаях это необходимо, бывают ситуации, когда даже 24-часового рабочего дня недостаточно. Согласно анализу Высшего контрольно-ревизорного управления, в 2024 году 42% врачей работали одновременно у нескольких работодателей. По данным управления, работа на несколько ставок, с одной стороны, способствует обмену опытом и знаниями. С другой стороны, возникает вопрос, соответствуют ли врачи, работающие на нескольких местах одновременно, получаемой ими зарплате. Мы предали огласке случаи врача, у которого общая рабочая нагрузка составляла 288%. На бумаге один врач выполнял работу трех, но вопрос в том, так ли это на самом деле, говорит председатель Ассоциации медицинских профсоюзов Петер Висолайский. По мнению ассоциации, важно разграничить нагрузку врачей, работающих на медицинских факультетах и занимающихся обучением, а также обязательные службы амбулаторных врачей в отделениях неотложной помощи. Количество рабочих нагрузок не должно быть бременем для врача, если оно вписывается в стандартный рабочий график, считает аналитик здравоохранения Яна Ежикова. Для открытия конкурирующего с больницей амбулаторного кабинета врачу необходимо получить согласие работодателя. Дадим мы разрешение или нет, это не помешает созданию амбулатории, говорит Александр Майер, директор университетской больницы Братиславы. Высшее контрольно-ревизионное управление также видит риск в целенаправленном перенаправлении пациентов в частные клиники. Некоторые жалуются на нехватку врачей. Чаще всего за это расплачиваются государственные больницы, если врачи работают на несколько ставок. Поскольку контроль недостаточен, они уходят раньше, и после 14:00 там уже нет работающего врача, описывает ситуацию президент Ассоциации словацких больниц Игорь Прамук. Кто-то должен работать 8 часов, должен оперировать в больнице, а потом вдруг выясняется, что в это время у него уже открыта частная клиника, объясняет заместитель председателя парламентского комитета Словакии по здравоохранению Оскар Дворжак. Этот человек должен быть на основном месте работы, это прежде всего проблема дисциплины и контроля, считает председатель комитета Владимир Балаш. Медицинские профсоюзы предлагают публиковать имена врачей с ненормально большим количеством ставок. Они также требуют большей ответственности от компаний медицинского страхования. Поэтому Ассоциация медицинских профсоюзов предлагает ввести санкции для страховых компаний, которые пренебрегают контрольными мерами и допускают злоупотребление системой, продолжает Висолайский. Каждый врач обязан информировать своего работодателя о своих ставках. В этом случае больница и ее штатные сотрудники пользуются полной поддержкой Министерства здравоохранения, например, в вопросе внедрения электронной системы учета рабочего времени, добавляет пресс-секретарь ведомства Вероника Даничева. Министр здравоохранения Камил Шашко хотел бы ввести обязательную электронную систему учета рабочего времени к концу этого года.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно.
1: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
1: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И, по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, возможно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
1: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Вяцари говорят, что это было, возможно, же и выгода, потому что так-то тимово с такой-то кризой да лучше боевать.
1: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
2: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие си еще, возможно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
1: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находила в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, поводало си, же тото евро потребуеме, претоже это при нас выгодно.
1: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
2: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеет в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградства в Пезинку и в его ближайшем околии.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет, чему есть доказательства. 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – велтлины, рислинги или пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую рислинг влашский, велтинский зеленый или франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вины, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мамы тут наивечую сберку исторических виноградницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживать гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупорить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В среду президент Словакии Петер Пеллегрини встретился с бывшим председателем Европейского парламента и директором фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Главной темой обсуждения стал Европейский Союз и его текущее и будущее функционирование. Пеллегрини заявил, что Словацкой Республике необходим открытый и честный диалог с европейскими партнерами по ключевым вопросам, касающимся ЕС. В то же время он подчеркнул, что Словакия хочет оставаться стабильным и ответственным партнером не только в рамках ЕС, но и в рамках НАТО. В контексте будущего ЕС они сошлись во мнении, что Евросоюз должен быть более дееспособным и гибким в своем функционировании. Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул важность вступления Албании в Европейский Союз. Он выразил поддержку Словакии этим усилиям. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем по случаю его визита. Последний поблагодарил Словакию за поддержку и напомнил о важности улучшения сотрудничества между странами. Как сказал Пеллегрини, европейская интеграция стран Западных Балкан важна для безопасности ЕС. Бегай согласился с этим. По его словам, без безопасности Западных Балкан безопасность Европы не гарантирована. Глава МИД Словакии Юрай Бланар резко осудил обращение с пассажирами судов, участвующих в инициативе «Глобальная флотилия Сумут», в том числе с гражданкой Словацкой Республики, которая должна была находиться на борту флотилии. Министр Бланар, по его словам, с обеспокоенностью следит за действиями израильского министра национальной безопасности Итама Бен-Гвира в отношении пассажиров упомянутой флотилии. В среду Бен-Гвир опубликовал видео, на котором запечатлены активисты на земле со связанными руками и завязанными глазами. Я считаю такие действия неприемлемыми и противоречащими основным принципам человеческого достоинства, заявил Бланар. Израильская сторона пока официально не подтвердила, была ли среди задержанных на борту судов с гуманитарной помощью в Газу гражданка Словакии. Европейский парламент призывает Европейскую комиссию оценить возможное серьезное нарушение основополагающих ценностей ЕС со стороны словацкого правительства, говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента в Страсбурге в среду. Они также выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с демократией и верховенством права в Словакии, где, по их словам, системные недостатки ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Резолюция была принята 347 голосами за и 165 против и 25 воздержавшимися. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что резолюция Европарламента не соответствует действительности и не имеет юридической силы для Словацкой Республики. Он считает эту резолюцию еще одним доказательством того, что некоторые депутаты Европарламента ошибочно принимают европейские институты за политическую платформу для прогрессивно-либеральной активности. Как отметил Бланар, у словацкого правительства другое мнение по поводу функционирования Евросоюза, миграции, СМИ или внешней политики. Однако он не считает это поводом читать Словакии лекции о демократии и верховенстве права. Вместо принятия подобных резолюций, по его мнению, Европарламент должен начать решать реальные проблемы европейских граждан, потерю конкурентоспособности, энергетические проблемы или угрозы безопасности.
0: Тема дня.
1: Три или более ставок. Для некоторых врачей это распространенная практика. Хотя в определенных случаях это необходимо, бывают ситуации, когда даже 24-часового рабочего дня недостаточно. Согласно анализу Высшего контрольно-ревизорного управления, в 2020

0: В 2024 году 42% врачей работали одновременно у нескольких работодателей. По данным управления, работа на несколько ставок, с одной стороны, способствует обмену опытом и знаниями. С другой стороны, возникает вопрос, соответствуют ли врачи, работающие на нескольких местах одновременно, получаемой ими зарплате. Мы предали огласке случаи врача, у которого общая рабочая нагрузка составляла 288%. На бумаге один врач выполнял работу трех, но вопрос в том, так ли это на самом деле, говорит председатель Ассоциации медицинских профсоюзов Петр Висолайский. По мнению ассоциации, важно разграничить нагрузку врачей, работающих на медицинских факультетах и занимающихся обучением, а также обязательные службы амбулаторных врачей в отделениях неотложной помощи. Количество рабочих нагрузок не должно быть бременем для врача, если оно вписывается в стандартный рабочий график, считает аналитик здравоохранения Яна Ежикова. Для открытия конкурирующего с больницей амбулаторного кабинета врачу необходимо получить согласие работодателя. Дадим мы разрешение или нет, это не помешает созданию амбулатории, говорит Александр Майер, директор университетской больницы Братиславы. Высшее контрольно-ревизионное управление также видит риск в целенаправленном перенаправлении пациентов в частные клиники. Некоторые жалуются на нехватку врачей. Чаще всего за это расплачиваются государственные больницы, если врачи работают на несколько ставок. Поскольку контроль недостаточен, они уходят раньше, и после 14:00 там уже нет работающего врача, описывает ситуацию президент Ассоциации словацких больниц Игорь Прамук. Кто-то должен работать 8 часов, должен оперировать в больнице, а потом вдруг выясняется, что в это время у него уже открыта частная клиника, объясняет заместитель председателя парламентского комитета Словакии по здравоохранению Оскар Дворжак. Этот человек должен быть на основном месте работы, это прежде всего проблема дисциплины и контроля, считает председатель комитета Владимир Балаш. Медицинские профсоюзы предлагают публиковать имена врачей с ненормально большим количеством ставок. Они также требуют большей ответственности от компаний медицинского страхования. Поэтому Ассоциация медицинских профсоюзов предлагает ввести санкции для страховых компаний, которые пренебрегают контрольными мерами и допускают злоупотребление системой, продолжает Висолайский. Каждый врач обязан информировать своего работодателя о своих ставках. В этом случае больница и ее штатные сотрудники пользуются полной поддержкой Министерства здравоохранения, например, в вопросе внедрения электронной системы учета рабочего времени, добавляет пресс-секретарь ведомства Вероника Даничева. Министр здравоохранения Камил Шашко хотел бы ввести обязательную электронную систему учета рабочего времени к концу этого года.
1: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
2: Радио Словакия International.
1: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
0: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаки. Словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát...
0: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
1: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: Довтеды люди на Словенску, можно, они не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
0: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Вячери говорят, что это было, возможно, же и выгода, потому что так-то тимово со такой эту кризу, да, лучше боевать.
0: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
1: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
0: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находила в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, поводало си, же тото евро потребуеме, потому что это для нас выгодно.
0: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
1: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградарства в Пезинку и в его ближайшем околии.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет, чему есть доказательства. 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вины, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наибольшую сборку исторических винорадницких лесов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не Сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся!